изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: Доброе утро и всем привет! У нас четверг, 8, хотел сказать, 7 утра, пока что еще в Санкт-Петербурге. Вейкапер на рекорде, Никита, Стас и Аня.
2: Ну, приветики! Знаете что, завтра пятница.
1: Хорошее напоминание, кстати. Если что-то не спланировали, то самое дело этим заняться. Прям начать, организуйте. Нужен один организатор всегда на пятницу, они должны меняться постоянно.
2: Можно чтобы... кого-то озадачить.
1: Да, чтобы организовать досуг, так сказать. У нас за это Стас всегда отвечает.
2: Да-да-да, Стас, ты дежурный. Что мы будем делать в пятницу, субботу и воскресенье?
3: Мы уберемся в Зюзю.
1: Хорош.
2: Говорит человек, который любит убираться.
3: Все верно. Всегда чистенький.
1: Отлично.
3: Всегда готовый.
1: Друзья, у нас два гороскопа впереди за эти 4 часа. Рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Мы тему, конечно же, придумываем для вас. Разминаемся мы так утром. Сыграем за приз твейкаперов. Фотофакты расскажем, конечно. Горячие новости. Про кино тоже прозвучит уже в этом часе что-то интересное. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 8 октября 2026 года. Четверг.
2: День солнечных улыбок.
1: Что они имели в виду, когда придумывали этот праздник?
2: Действительно, потому что вероятность солнца в октябре равна 50%.
3: Ну, слушайте, возможно, при улыбке должно быть что-то желтоватое, яркое.
1: Не надо ничего желтоватого при улыбке, иначе это...
3: Может быть, горячее?
2: Да.
3: Это золотые зубы, получается, должны
1: быть. Всемирный день зрения сегодня. Вот какой замечательный праздник. Беречь нужно это чувство свое, конечно же.
3: Чернику надо есть.
2: Чернику.
3: Вот, что еще?
1: Помогает.
3: Морковку. Морковка, да.
2: Я прям ворую тебя как будто с языка.
3: Не воруй мне ничего с языка, оставь это все там.
1: Я, пожалуй, выйду.
3: Не-не, там на всех хватит, давайте.
1: День квашеной капусты. Как я люблю ее. Ну что за легенда просто.
2: А ты в курсе, что она, во-первых, очень полезная, во-вторых, малокалорийная, низкокалорийная, что ее можно много съесть. И вообще там столько антиоксидантов и витамина.
1: Вот поставьте вот таз передо мной, я весь съем просто. Но она настолько привлекает.
3: А если там еще и капуста будет, да, в этом тазу?
1: Что такое? День зануды сегодня, зануды. Ну, с праздником вас.
3: Спасибо.
2: Всемирный день осьминога.
1: О, ничего
2: себе. Какой вы морепродукт.
1: Так, день айвы. Айвы или айвы? Подождите.
3: Айва.
1: Айва.
3: Скорее всего, это же ягода.
1: Айвы. Тогда, да? Это ягода?
2: А почему у меня сейчас аватар лезет в голову? Там что-то...
3: Уже там Айва была.
2: Вот, точно.
3: Великое древо.
1: День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ РФ. Вот. Какой еще сегодня праздник.
2: День работников дополнительного образования.
1: Дополнительное образование – это репетитор.
3: Нет, это когда тебе не просто говорят, что 2×2=4, а еще какую-нибудь штучку расскажут.
1: Историю жизни интересную. Ну что, на рубрику «Я в эфире» нам нужно что?
2: Мы бы... Либо овощ, либо морепродукт.
1: Что вы, давайте, что вы кислое сегодня, а?
3: Что вы кислое сегодня?
1: Ну да, капуста же. Понимаю, что квашеная, но рядом.
2: А не кисловато. Нет, овощи ты не кушаешь.
1: Какие мы овощи у нас уже было? Было и почему-то завершилось мгновенно.
3: Не все овощи отписались.
2: Так, подожди, какая ты кислая.
3: Ну что вы кислое, нормально?
2: Вы кислое? А что вы кислое?
3: Смотри, есть лимончик, лицо.
1: Конфеты, кстати.
3: Конфетки.
2: Кислинка. Что так неприятно?
3: Лимонная кислота есть. Попка муравья, наконец.
1: Так, ну, либо занудствуем. Давайте решать, что будет интереснее.
3: Какая вы черта человека? Может, вы веселый, доброжелательный?
1: Стас, вообще классно. Какая вы кислинка, да, сегодня? Давайте на этом остановимся. Почему бы нет? Что вы из кислого этим утром? Голосовым нам запишите в чат мобильного приложения Рекорда, а мы ваши голосовые послушаем, как и всегда это делаем. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 8 октября и прямо сейчас.
2: Овны, при желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений.
1: Тельцы, если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появилось истинного, пора высказать его самому.
3: А близнецы, сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать.
2: Раки, вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются.
1: Львы, у вас есть выбор, либо сидеть и оплакивать упущенные возможности, либо начать создавать новые.
3: Девы, планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику.
2: Весы, сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания.
1: Скорпионы, сегодня у вас наконец-то получится доказать окружающим, как много качеств они вас недооценивали.
3: Стрельцы, сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным.
2: Козероги, сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних.
1: Водолей, сегодняшний день может стать моментом заслуженного триумфа.
3: Рыбы, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
6: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
7: Подробности на сайте oceanis-aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. «Максидом».
9: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
10: Предложение ограничено.
11: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду «Радио». Компания «Альта Форсаж». 260-12-40. Сайт forsage.nn.ru.
12: ООО «Альянс». УГРН 118-527-562-23. Ближние 10.
13: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
14: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, сроков, низкие порядки, получение на сайте и по телефону.
15: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. СТО МХ от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
16: В наличии у официального дилера СТО «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
17: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
18: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: А мы кислый четверг решили объявить сегодня, поэтому что вы из кислятины, кисленькое такое? Запишите нам голосом в чат мобильного приложения Рекорда, а мы ваше голосовое в эфире поставим. Так у нас происходит. Если вы только что к нам присоединились и не слышали ни разу Радио Рекорд, привет, добро пожаловать. Ребята, знаете, что узнал? И этим утром причем. А вы знаете, что в столице Албании есть мэр, который находится за решеткой, и при всем при этом он управляет еще вот как раз-таки городом?
1: А почему он находится за решеткой?
0: Не знаю.
2: Подожди, то есть он, получается, находится на двух сроках сразу?
0: Да.
2: Срок мэра и срок этого.
0: Мэр Тираны, Ирион Вилиай его зовут. Я не знал, что это вообще возможно в нашем мире просто подобное.
2: В нашем нет выхода.
0: Обвиняемый по делу о финансовых преступлениях. Ну, все стандартно для мэра, да?
1: А, так его еще не сместили с должности, он обвиняемый.
0: Находится под стражей с 2025 года, вот что важно, уже практически год. При этом это не мешает ему публиковать видео. Это его ИИ-аватары, которые вот он просто прописывает через искусственный интеллект, публикует. И эти вот все указы, которые он там публикует, в стране принимаются. Вот он пообещал, например, позавчера бесплатные обеды всем школьникам.
1: Какой молодец!
0: Да, то есть он, представляете, он под стражей, еще и мэр. Год.
1: Слушай, ну а с другой стороны, это же логично. Его же вина еще не доказана. С чего вдруг его взять и отстранить от должности? Его пока подозревают. Вот как только окончательно докажут, прав он или не прав, тогда и будут смещать или не смещать.
2: Слушайте, так получается, за экономические преступления его преследуют, да? То есть он что-то там украл.
1: Его подозревают.
2: Хорошо, ну, преследуют. Ну, то есть ведется следствие, да? И вот им говорят, все, ты сядешь в тюрьму. Но он действительно, видимо, украл, проплатил. Денег-то много. Бесплатный обед, он все уже купил им.
0: Вообще странно.
1: А вы не думаете, что это сейчас искусственный интеллект, возможно, за него эту же новость написал? И, возможно, вообще непонятно, кто кем
2: ты
1: управляет.
2: Что? У нас же стоит специальный фильтр от
1: новостей. От аватаров?
2: Да.
0: Не, новость-то как раз-таки не искусственный интеллект написал, а люди в курсе про это.
1: Откуда ты знаешь?
0: Ну, я посмотрел, это действительно так, и это широкий достаточно факт в общественности. Я просто не понимаю, как такое реально? Ну, он под стражей, мэр под стражей, ведет дела уже год. Вам не кажется, что мы свернули куда-то не
2: туда? Он
0: только
2: говорит, друзья, я, может быть, и ворую деньги, но дороги строю.
1: Я верю в честность, порядочность. Возможно, просто кто-то его оклеветал. Может, он ничего не воровал. Вот подождите, ничего не доказано.
0: Ой, сажайте его. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Размещение ядерного оружия в Литве Россия будет рассматривать как прямую угрозу, заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Козлов. По его словам, появление такого оружия у российских границ станет крайне безответственным шагом и может привести к дальнейшей эскалации. Депутат подчеркнул, что в случае размещения ядерного оружия Россия будет вынуждена ответить. Угрозы эпидемии чумы в России сейчас нет, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Роспотребнадзор передал ВОЗ всю необходимую информацию о ситуации в Иркутской области. В организации оценили риск распространения заболевания по стране как отсутствующий. Таиланд планирует вести туристический сбор для иностранцев в первом квартале следующего года. Туристы, прибывающие в страну на самолете, будут платить 450 батов, это около 1200 рублей. Власти рассчитывают получать за счет сбора около 8 миллиардов батов в год. Деньги направят на медицинское страхование путешественников и развитие туристической инфраструктуры. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
6: Кроме ленты «Эконом».
5: Цены на минимум. Выгода на максимум.
7: В «Ленте».
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк.
10: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Что же, вы кислые этим утром. Разминаемся с утра. Наши голосовые связки ваши тоже. Поэтому поехали с Владимира, начинаем.
1: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, вейкаперы. Сегодня я кислый лимон. И знаете почему? Потому что я очень кислый. Я прям вообще жесткий кислый. Я когда добавляю в салат или когда меня добавляют в чай, я тоже очень кислый. И вот так... Так хорошего вам настроения.
2: Такой хороший лимон,
3: очень
2: свежий.
3: Очень похоже на лимон. Кстати, я думал, что он скажет, я сегодня кислый лимон. Знаете почему? Потому что я очень кислый и лимон.
0: Александр.
4: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, страна. А я сегодня кислый зеленый ревень. Всему тосно привет. Ну и как всегда, поехали.
0: Такой ревень кислый у нас нарисовался. Елена.
5: Доброе утро всем. Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня, знаете, та самая противная и неожиданная кислинка в аскорбинке. Такая сначала сладенькая, а потом такая, ха-ха, получай.
0: Это действительно, это обман детства всего.
2: Да, я сейчас прям представила все эти, вспомнила ощущения.
0: У меня аж скулы свело сейчас, когда я вспоминаю вот эту кислинку в аскорбинке. Валерий.
6: Привет, Рекорд. Из кислого меня получается шипучка. Добавляется лимонная кислота, сахар и сода. И все это размешивается. И это очень вкусно.
0: Кстати, неплохо. Вы пробовали эту штуку?
3: Нет, а что? Это самодельный?
0: Это рецепт, да, такой, очень старый.
3: Надо будет сделать.
0: Хороший, хороший. Александр.
7: Всем добрейшее утро. Здравствуйте, мои дорогие. А я сегодня с утра ощущаю себя недоспелым гранатом. Это когда больше кислинка, чем сладость во вкусе. Гранатом, который я привез с отдыха, это, знаете, когда... Это когда одновременно и вкусно, и немножечко грустно. Всем хорошего дня!
0: Ест и плачет сейчас где-то один Александр на кухне свой гранат.
3: Получается, это кислое с небольшой горечкой.
2: Вчера прочитала, что если человек для вас способен почистить гранат, то он вас любит.
0: Знайте. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Киноновость. Так, мальчики, хочу с вами поделиться. Вы слышали? Уже из всех самоваров кричат, что Юру Борисова назвали главным претендентом на «Оскар-2027». Напоминаю, он был номинирован в том году на роль второго плана в «Аноре». А сейчас прошла просто премьера фильма «Искусственный», где Юра сыграл, исполнил главную роль сооснователя OpenAI. И вот все пророчат, что его будут номинировать уже на главную роль.
1: Классно.
2: Ну, я не привык слушать что-то из самоваров. Ну, ладно, так уж и выйти.
0: А, кстати, у меня вопрос к нашим уважаемым слушателям. А кто-нибудь посмотрел «Девятая планета», которая сейчас идет в кинотеатре? Там же Юра тоже исполняет главную роль.
2: Нет.
0: Просто, я не смотрела, просто интересно. Никто не дошел?
2: Нет.
0: Ничего не слышали? В общем,
2: мы пока нет.
0: Кто сходил в кино на «Девятую планету», отпишитесь, как вам?
2: Нет.
0: Нет. Вот вы рассказывали, что у нас «Сумерки» собрали, да, в повторном прокате?
2: Да.
0: Не поверите, новость от вчера. «Дневник Бриджит Джонс» выйдет в повторный прокат.
2: Так давно пора.
0: Да?
2: Прикольный фильм.
1: Мне кажется, это новый тренд сейчас будет на наших кинотеатрах, когда просто будут старые фильмы крутить заново.
0: Я не понимаю, зачем, честно.
1: Ностальгия. Ну, это же такая история. Ты типа все равно идешь в кино на хороший фильм. Ты знаешь, что он хороший. Просто пересматриваешь его в кино. Почему бы нет?
0: Ну, ты же не любишь все вот эти движухи, тренды на старье. Ты же даже фестивали хочешь новые.
1: Не люблю, а делать-то что?
0: А в кино пойдешь?
1: А делать-то что? Если новинок не появляется у нас в кинотеатрах, кроме русских.
2: Но ни один же Никита ходит. То есть он-то, может быть, и не любит эти
1: Конечно.
2: Фильмы, а остальные-то любят.
1: Я не пойду.
0: Еще, ребята, вчера вышла последняя серия сериала «Тед Лассо», четвертый сезон. Стас, ты же смотришь?
2: Я первые 4 посмотрел.
0: Ой, я не могу. В общем, меня просто, я не знаю, что делает со мной этот сериал, но на каждом сезоне, на каждой серии мне и смешно, и я плачу. Я считаю, это уникальная вообще штука. Все, вышел последний сезон, можете начинать смотреть.
2: Это к психологу надо, если ты...
0: Нет. Он просто реально, это комедийно и трогательно, и очень прикольные персонажи. Это очень хороший сериал.
1: Я вот из каждого самовара про Тед Лассо слышу постоянно.
0: Вот.
1: А почему тогда его не продлят, если это последний сезон?
0: Почему?
1: Ну, если настолько
0: нет,
1: успешный.
0: В смысле, я говорю, что сейчас можно начинать смотреть те, кто ждут, когда выйдут все серии. Вчера вышла последняя серия четвертого сезона. Я уверена, что там есть замут, и он очень рейтинговый, и следующий сезон тоже будет.
1: Классно.
0: Это мои догадки.
2: Мне казалось, что на третьем все должно было закончиться. Очень красивая история, которая хоп и закончилась. Начался четвертый сезон, уже немножечко есть сомнения, но он все еще хороший.
0: Очень классный. Вот я посмотрела вчера последнюю серию. Рекомендую.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа еще с вами будем.
3: Друзья, в этом часе будем с вами играть. Игра у нас по четвергам «Секунданты».
2: Да, ребятки, Трамп. Пока не оторвался, все нормально. В общем, он заявил, что мировые лидеры благодарят его за конфликт с Ираном. Он говорит, мне так напрямую говорит, звонят и говорят спасибо за этот конфликт.
3: Да?
2: Да. Но он, конечно, им отвечает всем, а когда вы за него заплатите? Вот такая история. Ну, любит он делать какие-то странные заявления, да, этот
4: Но он же не договаривает.
2: Что?
4: Они говорят ему спасибо за этот конфликт, что он не у нас. Mm-hmm. Находитесь где-то в другом месте, мистер Трамп, говорят они.
2: Вообще, конечно, шоумен еще тот, да, в мире политики. Натолкнул он нас на мысль просто обсудить должки. Кто должки? Должки вот эти самые.
3: Кто вот, кому? За
2: кто,
3: что?
2: Кому? Нет, не кто кому, а кто вам конкретно должен и за что. Давайте-ка вот этих людей сейчас всех будем привлекать к ответственности за эти 2 часа. Тихон, 20-ка, где? Дружище.
3: Серьезно?
2: Да, да.
3: А давно давал?
2: Ну, где-то годик как уже.
3: Я даже поняла, кто это.
2: Но человечек на связи, поэтому пока что не пугает. Вот пропадет, будет страшно. Не мне. А кто вам должен за что, ребята? Стас, вспоминай давай.
4: Ну, не то чтобы прям должны, но мне за татуировку должны.
2: За татушку? Что, набил?
3: А что, в кредит попросили или
4: но,
3: как?
4: Ну, это не кредит, со сроченным платежом.
3: А, да?
4: Ну, я, давайте так, я такой лояльный тату-мастер, я иногда иду на встречу, то есть, типа, нет у тебя всей суммы сразу.
3: Угу.
4: Но главное тоже не затягивать. А так я вот нормально.
3: Нет, мне кажется, что если мне кто-то должен, я сразу же намекаю.
4: Ань, сейчас я помогу тебе. Дай пятихатку. И буду тебе должен, и буду тебе что рассказать.
3: Мне должен кое-что другое.
4: Что?
2: Нет, я реально выйду уже.
3: Додумывай.
2: У нас есть голосовалка. Там, чтобы полегче вам было, коллега, может быть, вам должен за обед какой-нибудь или что-то еще. Родственники, да, бывают такие, ой, да я потом отдам. Историй много, но пропадают. Родственники ссорятся, бывают же, из-за этой всей истории. Может быть, начальник кому-то что-то должен. Выручаем иногда начальство. У нас даже есть вариант государства. Может быть, и не наше, может быть, какое-то другое.
4: Слушайте, а вопрос-то не только же в деньгах. Может быть, тебе должны что-то другое.
2: Услугу, да, например,
4: да, не знаю,
2: что-то по бартеру.
4: Прикрепить там карниз какой-нибудь, помыть окна.
2: Мне нравится, что у нас голосовалка сейчас лидирует вариант. Прямо сейчас кто должен, уже давно не выходит на связь. Рассказывайте, нам нужны эти истории. Кто вам должен и за что, вот что самое главное. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и на соцсети.
0: Вы каперы
1: на Рекорде.

0: игры.
1: Обсуждаем, кто вам должен и за что. Давайте-ка не будем стесняться и называть эти имена, вдруг они сейчас слушают Радио Рекорд. Саншайн пишет: начальник должен премию с февраля. Так, начальник.
2: Что-то он немножко задержался.
1: Реально,
2: с февраля.
1: Реально.
3: А от Артема: мне должна бывшая жена, много должна. Просит всегда до зарплаты, но от меня алиментов ей на содержание дочери приходит больше, чем она зарабатывает. Поэтому просто как в бездонную лаву я скидываю.
1: Вот да, пацаны. Вот такая фигня, собачка. Юженка пишет: мне все всегда должны. Знаете, вы тоже. Это к нам, кстати. Мы должны. Позитив и утреннее настроение. Но мы долги свои отдаем. Мы не задерживаем вообще.
2: До зарплаты.
1: Мы должны. Мы здесь и отдали. Светлана рассказывает: работодатель заработную плату за 3 месяца. Такое еще существует?
2: Да, к сожалению, бывают случаи.
1: Ничего себе. Ну это ого-го. Здесь нужно уже, конечно, приходить и брать за галстук начальника.
3: И я продал другу машину, он мне должен 10-ку и молчит. Получку получил и молчит Владимир.
2: Возможно, он уже уехал на этой машине далеко-далеко.
1: Получка, такое слово старое.
3: Получка.
1: Да? Получка. Когда? У вас когда получка?
2: На неделе.
1: Да-да-да.
2: Подождите, давеча же была.
1: Да, давеча. Олег рассказывает: бывший квартиросъемщик должен за 2 месяца аренды. Ну, как звали, куда пропал, давайте-ка.
3: А бывшему другу занял 50 рублей в студенческие годы, и он пропал.
1: Обычно я вечно кому-то должен, Арчибальд нам рассказывает. Где и когда успел назанимать только? Вот в этом вопрос. Задолбало, говорит, в лес хочу убежать, жить просто. Ну, бывает. Бывают разные периоды в жизни, конечно.
3: Евгения пишет: был далекий 2016 год. Я работала в одной яичной телефонной компании. У меня был коллега, у которого было много кредитов. Платить было иногда нечем. Он занимал у меня или у другого напарника. В итоге долг мне около 5000 рублей не отдал, а напарнику за 100 тысяч рублей долг перевалил. Червяк, привет!
1: Дмитрий рассказывает: лет 15 назад брат двоюродный посоветовал поставить на одну команду по футболу. И она проиграла, и я все деньги потерял. После этого я с ним не общался и ставки забросил навсегда. Ну, здесь просто уговорил, да? А Валентинка говорит: мне должен Асос, магазин один известный, который раньше у нас присутствовал, не вернул. Порядка 20 тысяч. Свернули деятельность, и все, и ничего никому. Вот такая история. А ВК за массовые нарушения фотоавторских прав и ничего не делания в этом поле. Кемир рассказывает.
2: Ну, он выкладывал фотографии, и ими пользовались другие пользователи.
1: Не знаю, они не принадлежат кому-то, если ты выкладываешь их в ВК?
2: Ну, там ты можешь как-то оформить, что они тебе принадлежат.
1: По-моему, все, что ты публикуешь в социальных сетях, уже становится массовым.
2: Вот кто его знает, надо перечитать законы. Но факт в том, что если есть предъява, и она законная, то тогда а-та-та. А если просто так, то тогда нет.
1: Соцсети, конечно, такая история. Кто вам должен и за что? Мы обсуждаем. Вы пишите, рассказывайте в красках, в подробностях, в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
8: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
9: Что это у тебя?
8: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
9: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
8: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
9: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
10: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Thank you. Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
14: Сервисный центр Юникор в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83 13 23 67 55.
15: Реклама в Нижнем Новгороде 2 8 0 8 2 42.

0: сам постоянно должен своей семье, детям. И с каждым годом все больше и больше, и больше, и больше. Вот я жду, может, они вырастут когда-нибудь уже. Эх. Но это приятно.
1: Это приятно, действительно. Учить отцов, она такова.
2: А есть вот такие долги. Мне должна моя преображуля каждое утро улыбку после поцелуя.
3: Так она же может в кредит взять. Не так отдавать там.
1: Кристина рассказывает, есть такая Наталья с авиаконструктор. Это у нас, видимо. Держит так контору по продаже шин. Всегда покупали у нее, но года два назад она взяла деньги и пропала. Мы оказались не одни такие, кому она должна. Так, Наталья с авиаконструктор, давай-ка возвращай.
2: Наташа!
1: Нельзя так.
2: Мне друг занял 500 рублей, обещал вернуть, но я, если честно, сомневаюсь.
1: Так, Евгений, не знаю, что он сделал. Он говорил, ЛДПР, мне кое-что обещали, но по итогу заблокировали меня за неудобные вопросы.
2: Интересно.
3: Что же тебе там обещали?
2: Денис пишет, есть у меня приятель на работе, у него странное хобби. Он собирает бумажные десятки. Так вот, мы ему их всем отделом потихоньку таскаем. А взамен этих у него всегда, не всегда есть чем отдать. Так вот, мне, если посчитать все вместе, он должен уже примерно косарь. Сколько остальным должен, не знаю. И почему мы продолжаем нести ему деньги, я тоже не понимаю.
1: Магия такая, да? Определенно. Пока, заметили, небольшие долги, да, у нас в большинстве своем косарь, полторы, две.
2: Пятихатка.
1: Да, пятихатку, верни сотку.
3: Где вот это, документы на бизнес, долю где-то.
1: Давайте, киты, приходите к нам в эфир, пишите свои истории. Кто вам должен и за что? Чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Росприроднадзор не обнаружил загрязнений в Черном море после пожара на нефтетанкере. Специалисты продолжают следить за акваторией и береговой линией. По словам главы Минтранса Никитина, открытое горение на судне ликвидировали. Ранее из-за ЧП в Сириусе временно закрывали пляжи. В Минтрансе заявили, что причиной пожара стала атака морских дронов. Телеграм не реагирует на предложение МВД России о сотрудничестве в борьбе с пропагандой наркотиков, заявил в РИО начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров. По его словам, мессенджер остается одним из основных каналов общения наркоторговцев с клиентами, если не считать Даркнет. Смуров также отметил, что основатель Телеграм Павел Дуров занимает антироссийскую позицию. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России. В новый список планируют включить более 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. По данным Евроньюз, это станет крупнейшим единовременным расширением санкционного списка ЕС. Окончательно пакет должны утвердить до конца недели, после чего ограничения вступят в силу. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: В хоромах своих. Аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
22: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
23: За спасибо
0: Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: секунданты.
1: И с нами сегодня Стас поиграет. Стас, привет.
2: Привет.
3: Из какого ты города, Стас? Привет.
2: Из Екатеринбурга.
1: Так, огонь. Классно. Мы здесь обсуждаем, кто должен нам. Стас, из Екатеринбурга. Тебе кто-то что-то должен вообще?
2: Ну, бывало, сейчас давно уже никому взаймы не даю.
1: А, все, значит, обжигался, да? Самый лучший,
2: да,
1: это,
2: да, да.
1: Это потом уже не давать займы, это точно. К этому мы придем через час. Ну что, у нас игра, секунданты. Мы тебя куда-то сейчас отправим, в какую-то ситуацию, дадим тебе букву и одну минуту. И тебе на эту букву нужно взять с собой 5 предметов, которые подойдут для этой ситуации. Правила понятны?
2: Да.
1: Куда Стас пойдет?
3: Супер, Стас, скажи, пожалуйста, у тебя есть дети?
2: Да.
3: Отлично, отправляем тебя на родительское собрание.
1: Вау, а буква?
4: Неплохо.
3: В школу.
4: Пусть будет У.
1: У.
4: У.
1: У. Буква У, Стас. Ты отправляешься на родительское собрание. Бери с собой 5 чего-нибудь. Поехали.
2: Так. Ну, учебник.
1: Есть.
2: Так.
3: Поменять на новенький.
2: Да-да-да, указку.
3: Да. Чтобы на равноправных, да, сражаться?
2: Да-да-да. Так.
4: Надо красивым там быть, наверное, там пиджак, чтобы был такой, там, не знаю, поглаженный, что ли.
2: Утюг, что ли?
4: Ну, вот я не знаю.
2: Погладить.
1: Ну, бери.
4: Я не знаю, если хочешь, то бери, конечно.
1: Так. Еще.
2: Шторы погладить, утюг возьму, да.
1: Так.
3: Давай-давай, еще 2 предмета.
1: Торопись, времени мало.
2: Да. Уголки мебельные.
4: Так, и последние. Да что угодно.
3: А голову ты не забыл?
2: Ум.
3: Молодец.
1: Ну, есть. Как будто бы пока что есть, но уголки мебельные. Вот
3: очень хорошо.
2: Уголки мебельные, полочки повесить под учебники.
3: Очень часто учителя просят пап, отцов помочь, там, парты, не парты, вообще уголки в тему.
2: Я просто как раз по мебели работаю.
1: Вообще, все. Ну, тогда все понятно. Все, Стас, приз твой, докапываться не будем, все здесь подходит. Ты его забираешь, можешь привет передать кому хочешь.
2: А передаю фирме «Уют», нашим пацанам с цеха. Хорошего дня. Вот, ну и семье своей, конечно.
1: Ну вот.
2: Любимой жене.
1: Вот и отлично.
3: Какое хорошо, уютного всем утра.
1: И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забираете призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
5: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
6: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
8: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
10: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, срок, внести порядки, получение на сайте и по телефону.
11: «16 октября. В Алсме. Три группы. Три настроения. Почувствуй весь спектр музыки за один вечер. От панельных районов до чистой эмоции. На сцене ТЭС, тут уют и чистый отклик. 16 октября. Спа-отель Алсма. Приходи.
12: 18+.
13: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее». Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
14: Предложение ограничено.
15: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ОСЗ Level Волга. Подробности на наш.ру.рф. Неоферта.
16: «Мамма Мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
17: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. СТО МХ от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
18: В наличии у официального дилера СТО «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: продолжаем обсуждать, кто вам должен и, самое главное, за что. Алексей вот рассказывает, я простил и начальника, и коллегу. Начальник должен был выплатить расчет в 60к, а коллега 2к. Я просто смирился с тем, что им нужнее, видимо. Пусть я им буду сниться как можно чаще и говорить, где бабки, и обзывательство в конце. Но вот простил Алексей.
1: То есть, получается, они будут должны ему еще и во сне.
0: Да, простил, отпустил.
2: Татьяна пишет, как хорошо, что я могу напомнить одной женщине, что так нехорошо поступать. Наталья Максимова, которая отправила большую посылку детских вещей, но до сих пор деньги почему-то она не перевела, на связь перестала выходить. А посылку-то получила, Самарская область.
0: Ай, Наташа, ну что за дела?
2: Ольгина, прошу оплатить.
0: Давайте-ка честно жить, а? Хотя бы мы здесь, в нашем социуме. Луна пишет, работала в одной компании, называется Sonno Bello. ЗП была раз в месяц. Я уволилась из-за целый месяц не заплатили 25 тысяч. Куда бы ни писала, как бы ни связывалась с начальством, ответа просто ноль. Ну, просто заморозились, видимо, да. Почему?
2: Роллер-дром! Известная сеть в Омске. Закрылся и не возвращает деньги за абонемент. 5 тысяч рублей. Покупали абонемент дочери, а она не успела выходить занятия. А добиться возврата бесполезно.
1: Так они потому и закрылись, что нет бабосика.
2: Никит!
0: В Омске беспорядки.
2: Можешь разрулить?
0: Пора вылетать в Омск. Если там беспорядки, все мячи собираются и требуют деньги с роллер-дрома.
1: А какая-то важная штучка должна была для города, да, роллер-дром?
0: Для города все важно. Евгений, все, кто мне должен в финансовом порядке, я простил. Скажем так, купил у них информацию о них же, что, кстати, помогает избавляться от ненужных в моем кругу. Хочешь избавиться от человека, дай ему в долг. К сожалению, есть действительно, да, такие истории.
1: Но... Я не видел ни разу, чтобы люди везли в багажнике другого человека, избавиться от него и такие, вот тебе еще и косарик.
0: Если бы ты когда-нибудь это видел, Стас, ты должен был об этом сообщить, как честный гражданин.
1: Я потому что был не со стороны багажника.
2: Студенчество более 20 лет назад девчонка из нашей компании заняла у меня немалую сумму денег, больше половины ежемесячного платежа за универ. Сказала, что отдавать будет ее парень. А когда сроки вышли, я пошел к нему. А парнем ее он уже не был. Он сказал, что деньги она просила на какие-то свои личные нужды. Вот так я оплатил чужие проблемы. Галя, отдай долг.
0: Галя, отмена, возвращай домой. Да чего? Кто вам должен и за что обсуждаем? Пишите нам, еще час будем мусолить эту тему с должниками в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
3: Вейкаперы.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Вейкаперы на рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9 утра ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы, значит, еще 2 часа с вами.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте ватафакты.
2: Обязательно. Пока к новостям актуальным. Представляете, статистика. Опять, каждый четвертый россиянин в отношениях скрывает доходы от партнера. Вот такая история.
3: Каждый четвертый.
2: Да, чем выше зарплата, тем это происходит чаще. По итогам этого вопроса, среди тех, кто зарабатывает меньше 80 тысяч рублей, о своих доходах умалчивает 17% опрошенных. А среди людей с доходом выше 250 тысяч рублей уже 39% умалчивают.
4: Ну и так такое, что как, чтобы вообще ничего не отдавать.
2: Так, а что, кто-то забирает, что ли?
4: Ну, наверное. Ты когда приходишь, только говоришь, ты получил деньги. Ты говоришь, ну, не, как там... Получка у тебя была.
2: Получка была?
4: Получка. И все, и началось туда, туда, туда. Вроде бы отдаешь на нужные дела, а потом хоп, и все.
2: Количество заначек, значит, очень высокое.
4: Конечно.
2: Да? У людей.
4: Представляешь, ну, ты сказал, что типа, чем больше зарплата, тем больше скорость. Представляешь, он приходит и говорит, типа, я должен на работе. Все, денег нет.
2: И все, и домой больше не возвращается после этой фразы.
3: Я не вижу вообще ничего такого. Ну, много ты зарабатываешь, ну, скрывай, всем же хватает.
2: Вообще все скрывай. Машину купил новую, скрывай.
3: Нет, это не надо, это показывай.
2: Все вообще нужно скрывать.
4: Как от второй половинки скрыть, что у тебя новая машина? В другой-то семье, нормально.
2: Поставь в соседний двор.
3: Покупаешь машину, нанимаешь водителя, и ты как будто бы ездишь на такси.
4: Сложновато.
2: Дорого. Идея пока дорогая. Звучит, конечно, классно, надо как-то удешевлять. Друга просишь. Если вы где-то недалеко живете.
3: За деньги. Так это тот же самый водитель.
2: Ему можно, и он в долг может поработать, правильно? А потом вот в нашу тему придет.
4: Слушайте, но главное выбрать место, где ты прячешь деньги и как ты их прячешь. Так. Потому что если их найдут...
2: Ну хорошо, Стасик, давай. Какое лучшее место дома, чтобы спрятать деньги?
3: Ну, кроме бачка.
4: Бачка? Зачем? Деньги в унитаз смыть? Если честно, не знаю. То есть я особенно не прячу деньги, у меня их нет.
3: Не плачь.
4: Вот. Я просто к тому, что их могут найти, либо узнать как-то. Смотри, а если вы не сказали сами о том, что вы много зарабатываете, вы уже априори виноваты, даже если деньги уходят в семью.
2: Ну, как двоякая ситуация, да? Не сказал всем, сколько зарабатываешь, виноват. Да.
4: Сказал, потерял.
2: Сказал, потерял. Да. И что делать? И как жить? Нужно к чему-то прийти, в конце концов.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Как минимум два исторических деятеля умерли от смеха над шуткой про инжир.
2: Про что?
1: Шутка про инжир.
3: А вот про что? Это не связано с пчелами в инжире.
1: Философ Хрисп Салийский и король Мартин Арагонский. Я пытался найти эту шутку про инжир, не нашел, как она звучит, но этот факт подтверждают, да, действительно, многие источники, что это так и произошло. Настолько, видимо, была смешная шутка про инжир.
3: Я вообще впервые слышу про случай смерти от смеха.
2: Нет, от смеха, да, я слышал, есть такая
1: Сердце тема. Останавливается.
2: Да.
1: Да, поэтому смеяться.
2: Но ты очень смелый.
1: Почему?
2: Ты в интернете открыто гуглил покупку оружия.
1: Инжир?
2: Шутку про инжир.
1: Ну, вообще, да.
2: Представляешь, берите его, что это такое?
1: Может, и хорошо, что я ее не нашел. Ты знаете, как Movie 43.
3: Это же подожди, если не нашел, может быть, это тогда вранье?
1: Может быть.
3: Недоказанный факт.
1: Но, опять же, факт подтвержденный, задокументированный, скажем так, вот еще с тех времен. То есть подтверждение этому есть документ, а шутки самой нет.
2: Бумажка есть, они на обратной стороне этой штуки, видимо, где была написана шутка.
1: Я думаю, мы никогда не узнаем эту шутку про инжир. Ее скрыли от нас. Еще один факт. 56 мировых музыкальных хитов, занимавших первую строчку в чартах, были выпущены артисты из английского города Ливерпуль. Представляете? Больше, чем из любого другого города мира. То есть у Ливерпуля вот это вот как раз-таки пальма лидерства. 56 мировых музыкальных хитов.
2: Кузница.
1: Кузница, да. Можно сказать и так. Замечательно. В 2000 году группе ABBA, следующий факт, предложили воссоединиться за 1 миллиард долларов. Контракт подразумевал серию из 100 концертов, за каждый из которых каждому из четырех участников группы выплатили бы по 2,5 миллиона долларов. Но они отказались, сказали, нет, нам спасибо, нам этого не надо. Что, конфликт там какой-то между ними? Я просто очень мало знаю про Аббу.
2: Да, никто не знает про Аббу.
1: Не, ну, популярны были, они на пике.
2: Я к тому, что тоже, я вот слушал их песни, там, видел всех, их узнаю точно по лицам, но что случилось с ребятами? Они шведы, если не ошибаюсь.
1: Какая самая популярная песня группы Аббу?
2: Happy New Year.
1: Это их композиция?
2: Happy New Year. Да, как ты что, не знал?
3: Смотри, они распались из-за сочетания личных разводов участников, творческого истощения и накопившихся внутренних конфликтов. Представляешь, тебе бы за огромные деньги предложили с бывшими выступать.
2: Потому что...
3: А ты с бывшими дружишь, понимаешь?
1: 1 миллиард, добрый вечер, давайте сюда.
2: Агнета была замужем за Бьорном.
3: Это да.
2: А вторая, она вообще не Анна, у нее другое имя, но она для этого взяла Анна. А второго я не помню, как его зовут.
1: Вселенная Абба. Ну,
2: тоже на Б.
1: Такая отдельная.
3: В общем, они распались, им предлагали бабки, чтобы они откатали 100 концертов за огромные бабки, они отказались.
2: Ну ладно, что распались, главное, что еще не разложились.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду РАДИО. Компания Альта Форсаж. 260-1240. Сайт forsage.nn.ru.
8: ООО «Альянс». ОГРН 118-527-562-23. Ближняя 10.
9: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла- и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков. Официальное трудоустройство, достойная зарплата. Полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
10: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Продолжаем обсуждать, кто вам должен и, самое главное, за что. Не обязательно финансовые, кстати, какие-то.
1: Да?
0: Должки, конечно, конечно.
1: Отработал на фуре 3 месяца. Участника звали Елена Милосердова. Вывозил ей всякие товары. Осталась должна 220 тысяч за апрель 2024 год.
0: Ну, с такой-то фамилией, как вообще можно кому-то задолжать?
2: Заныкла. Это еще хорошо, что проценты не капают.
0: Начальник вот у Светланы.
1: Рамис написал, если что, сообщение.
0: В 2018 году занял 30 тысяч и не отдал. Вот такие вот дела. Кстати, Светлана, это как раз-таки то сообщение. Та девушка, которая 3 месяца ждет зарплату от нового начальства.
2: Ну вот понимаю. И сошлось.
0: Свет, нужно как-то обдумать свою жизнь, мне кажется. Меньше доверять работодателям.
1: Александр пишет, цех мой должен мне, как земля колхозу. Вот когда им нужно, я встаю, а когда нужна мне зарплата хорошая, никто пальцем не ударит.
0: Вот реально, реально, они же так и действуют. На вот эти некоторые организации. Как им что-то надо, так давайте работаем сверхурочно, давайте выйдем в выходные и так далее. Потому что закон есть.
2: Потому что все они пишут к описанию к вакансии, но должно быть усердность и желание помогать компании расти.
1: А застройщик должен доделать забор на участке. Идет 3-й год, забор стоит 150 косарей.
0: Зомбированный однажды мне товарищ занял 10 тысяч и не хотел отдавать, так как даже не было расписки. Так я через неделю ему резко сказал, чтобы он мне вернул 20 тысяч рублей. Он в ответ мне написал, мол, я занимал у тебя всего 10 тысяч. Так и появилась у меня расписка о займе, а потом уже отдал.
1: Пишет нам Сергей, прямая речь. Ромка Ашихмин, да, наверное. Мне должен 80 тысяч рублей. Не заплатил за сделанную работу. Верни деньги.
0: А Андрей занял соседу алкашу сотку. Этот, что думал, вернется. Тем самым избавлялся от постоянных просьб.

0: Но платить отказался. Говорит, вообще-то я твоя жена. Вот и как тебе людям доверять?
1: Да что она себе позволяет?
0: Родила тебя жена, Михаил.
2: Ты заказчик, должна заплатить. Кто
0: договора
2: вам?
0: Нет, все.
2: Кто вам должен за что? Обсуждаем, пишите нам, куда только возможно.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 марта будущего года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Теоретическую часть будут записывать на видео, а результаты могут аннулировать, если выяснится, что кандидат пользовался телефоном, другими средствами связи или справочными материалами. Главная ошибка россиян при атаках беспилотников остается любопытство, заявил замдиректора департамента гражданской обороны МЧС Вадим Горшин. По его словам, люди выходят на улицу, подходят к окнам, пытаются рассмотреть или сфотографировать происходящее. Тем самым они подвергают себя риску получить ранения от осколков или взрывной волны. Таиланд стал самой популярной страной для покупки зарубежной недвижимости среди россиян в этом году, рассказали турагенты. За январь-сентябрь на него пришлось около 18% заявок. Далее идут Турция и Объединенные Арабские Эмираты, примерно по 10%. В пятерку также вошли Кипр и Греция. При этом средний бюджет покупки недвижимости за рубежом за год вырос почти на 10% до 298 тысяч евро. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия

0: Кредиты займа на Сбербанк.ру в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк».
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты. Т-банк.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
21: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей ЛФ-сети на сайте Хавей.ру. 13+.
22: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
23: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
24: ОСАГО в Альфа-страховании.
25: Вот настоящий порядок.
26: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
22: Красота-то какая, лепота.
27: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
28: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Record. Вейкаперы.
1: Кто же вам должен и за что? Олеся рассказывает нам. Лет 15 назад брала отпуск на основной работе и временно работала, подрабатывала в другом месте. И в двух случаях из трех мне не платили за это время. Я считаю, что я заплатила за урок. Больше своей заслуженный отпуск я никак не вот так вот не тратила впустую. Бывает, бывает.
2: Роман, считаю, занимать надо столько, сколько не жалко подарить человеку. За собой помню долг, а отдать как-то спустя 15 лет два косаря неловко. Ну, наверное, надо бы это сделать. А также помню, что мне должен один человечек 5 косарей, но он сейчас на СВО. Поэтому он наполовину прощен, я думаю.
3: Ну, очень странная такая позиция. Занимать столько, сколько ты ну, не готов ну, типа, потерять. Mm-hmm. Это в казино такая работает тема. Не, серьезно, вот ну, мне игроки говорят, ты приходишь с деньгами, попрощайся с ними сразу.
2: Да, ну, либо выделит вот сколько-сколько ты да. готов попрощаться. Но это часто же говорят, что чтобы не портить дружбу, ты, когда у тебя друг занимает, представляешь, что ты просто ему помог. Не жди в ответ, чтобы
3: не портить. Но это мнение. Ну, это мнение тех, кто либо выбивал долги обратно, либо вообще никогда не занимает.
1: Вот про друзей вам сообщение от Ани. Друг до сих пор должен миллион. Ой. На машину добавила. Обещал отдать через 3 месяца. 2 года скоро будет этому долгу. Самое интересное, что он не отказывается. Его друзья знают, что должен. Никуда никогда не пропадал. Просто нет пока возможности. Говорит и смеется, что у меня вроде и так все хорошо. Че ты паришься, Анька? Он так говорит.
2: Ну, действительно, че ты паришься?
1: Не пропадает никуда человечек. Все, рядышком такой, Анька, че паришься?
3: И тут мы приходим к проблеме. Помните, мы обсуждали брачный договор?
1: Да.
3: Так, расписочки. Ну, занимаешь, кстати, крупную вот, сумму, да, пишешь расписку.
2: Такая крупная сумма, что она уже подлежит индексации как минимум за 2 года.
1: Олеся
2: не
1: рассказывает.
2: Не то чтобы процент.
1: Вспоминала, в 5 классе поспорила с одноклассником на шоколадку. Спорта я выиграла, а сладенького так и не дождалась.
2: Уф.
1: Оля Исрафилов, где моя шоколадка?
3: Подсласти пятничку, верни шоколадочку. О!
1: Фамилия забавная.
2: Исрафилов. Работал на экскаваторе. Слава, верни деньги, пишет Никита.
1: А так, друзья, обсуждаем, кто он должен, за что. Пишите нам еще, мы будем читать ваши сообщения. Пишите, а вы уже знаете куда.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
3: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
4: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более сильным и
3: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Про долги еще немного и подведем итоги голосования. Белка, уже 3 года бывшая коллега, должна мне 2000. Арина, верни деньги.
3: Здравствуйте. Дал, помню, другу 13 тысяч. Отдавал 8 лет, пишет нам Алексей.
4: Ну, главное, что отдал.
2: Да. Уже радует.
3: Такие вообще, конечно, деньги через 13 лет.
2: Валерия голосовое скинула.
5: Всем доброе утро. Мы как-то один раз поспорили с мужем, что я в крещение искупаюсь в проруби на 5 тысяч. Я искупалась, видео подтверждение этому было. А 5 тысяч он мне не отдавал. Прошло, ну, лет 10, наверное. Я ему просто сдачу не вернула.
2: А вот и выход. Смотрите.
4: Ну, тоже, да, справедливо получается.
2: Ну, не знаю, насколько.
3: А Вятский Лапоть пишет. 2 Славика из соседнего цеха со сверлилки должны мне по 10 косарей каждый. Знаю, что по радио слушают. Когда бабки вернете?
2: Давайте, возвращайте, ребятки. Антонио занял Лехе 100 тысяч и дал машину. Он вернул побитую машину. 3 ДТП и расписка. Денег нет. Леха, если ты это слышишь, вспомни про свой долг. Леха.
3: Василий, я постоянно занимаю деньги. Я так становлюсь очень нужным людям. Мне звонят, пишут. Так я не одинокий.
2: Ищут.
3: Вот да. Какая мотивация занять.
2: Зовут везде всегда.
3: Да.
2: А это, наверное, как раз из тех людей, наш слушатель, которые... Денег нет, ребят, вообще ничего нет. И в отпуске где-нибудь. Через каждый месяц ездит в Турцию отдыхать.
3: Наверное, вот смотри, история. Какой взгляд. Я вот, понимаешь, всю эту ситуацию с займом сейчас посмотрела с другой стороны. Человеку нравится быть нужным.
2: Да, поэтому, возможно, вот просто все хотят быть нужными.
4: Либо ему нравится где-то еще получать якобы дополнительный доход.
2: Может быть. Сергей должен друг денег. Занимал на машину. Так, обещался отдавать вовремя. А как время приходит оплаты, требуешь просто денег с него и чувствуешь себя нехорошим человеком. Да. Хотя свои же деньги возвращаешь просто.
3: Вот реально, в такой ситуации очень неприятно просить вернуть долг. Ты же вроде как бы помог человеку, а вот почему-то чувствуешь себя реально так себе.
2: А не надо стесняться. Говоришь, деньги где? И все, каждый раз.
4: Надо приходить к нему в гости и тырить что-нибудь ценное.
2: Если человек так с тобой поступает, то логично, ты же просто возвращаешь свое. Чего здесь стесняться? Что тут неловкого? Да. Воровать не надо, Стас. Чужой.
4: Я не воровать, брать взаймы.
2: Брать взаймы, что? Подсвечник?
4: Телевизор.
3: А работодатель должен 360 косарей.
2: Опа! А что за компания? Не написали?
3: Написал Никита.
2: Никит? Ну, ты бы написал, какая компания. Кто вам должен и за что? Подводим итог голосования. На первом месте у нас вариант. Это кто должен уже давно не выходит на связь, 28%. Нет, второе место. На первом месте это государство, 30%. На третьем месте вариант это начальник. Начальники всем должны, реально. Потом смотрите.
0: На рекорде.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
3: АО Кордиант. НН-760-115-09.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
7: Кроме ленты эконом.
6: Цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте. Вейкаперы.
9: На Рик

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами час еще будем.
2: В этом часе у нас любовный гороскоп, горяченькие новости и ватафакты.
1: Про долги мы разговаривали, да, тема была активна, 2 часа. Но я нашел, по-моему, чемпиона, и он должен государству. В России нашли мужчину со 100 ипотеками. У него 100 ипотек.
3: Как ему столько ипотек выдали?
1: Герой брал кредиты, чтобы скупать апартаменты и сдавать их в аренду. Схема у него была такая. Банк учитывал будущий доход и подтверждать зарплату не приходилось. Вот, и часть займов прошла по льготным программам. Тогда еще не было правила «одна льготная ипотека в одни руки». Вот так вот подсуетился парень как-то, нашел лазеечку, 100 ипотек набрал.
2: Да, так видимо, после него как раз законы придумали про одну ипотеку в руки.
4: Так он выплачивает их хотя бы? Или он просто накупил такой «мне есть жить»?
1: Видимо, да. Выплачивает, я так понимаю.
2: Так, тогда какие претензии? Подожди, он закон на тот момент не нарушал, правильно?
1: Да.
2: Никакие, он ничего такого противоправного не сделал.
1: Ну, по идее, нет. Во время того, как действовал этот закон, то есть он все делал по закону.
2: Да, и уже после этого вышел, так.
1: Вышел другой закон, да.
2: Надо ограничить.
1: Теперь никто не может брать 100 ипотек в одни руки.
4: То есть всего одна просрочка по всем ипотекам, хотя бы один месяц. И до свидания.
2: Почему?
4: Ну, там долги, наверное, адские.
2: Нет.
1: Это же, наверное, в залоге все эти квартиры находятся. Как раз поэтому они все забирают.
2: Он же
1: все.
2: Пока не собственник, пока не выплатит ипотеку. Это все в собственности банка. Если он за все 100 умудряется выплачивать благодаря сдаче в аренду, то он красавчик.
4: Что-то здесь нечисто.
1: Да, думаешь?
4: Надо съездить пожить у него.
1: Снять, да, пару апартаментов.
0: Твои камеры на рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Сегодня много про что ожидается. Например, возможно, про квашеную капусту.
2: Нет, я хочу про осьминога. Это же вообще что-то уникальное и инопланетное. Вы можете представить, да, что вот осьминог, осьминожка, октопус, World Octopus Day. Он меняет цвет, выпускает чернила. У него хорошая память и обучаемость. Что вообще невозможно подумать. У него 3 сердца. И вот вопрос, может ли он, получается, в 3 раза сильнее любить, а?
3: И 2 ему можно разбить из них.
2: Он может сбежать, благодаря жидкому телу, он может сбежать из аквариума через крошечные сливные трубы. У него вообще единственная твердая часть – это клюв. А еще прикольно, что они могут съесть собственные руки от стресса.
1: Главное, сырым его не есть. Это людям уже совет.
3: Получается, это идеальный учитель. В общем, выделил чернила, проверил 8 тетрадок, всем все объяснил.
2: О, и кстати, сюда же подходит, у него же целых 9 мозгов. Один главный в голове и по одному мини-мозгу в каждом щупальце.
1: Ой, 9 мозгов, в чем тогда биткоины не купил, когда это можно? Тоже интересно.
2: А зачем он мозг ест, если пугается? Что за автофагия?
1: Вот вы про животных любите, такие 9 мозгов, больше, чем у человека. И где? Где эти успешные животные?
3: Отсюда и вопрос, может быть, они все и купили. Откуда ты знаешь, что управляет какой-то корпорацией? Илон Маск! Лох!
1: Осьминог?
3: Там осьминог им управляет.
2: А еще у него зрачки прямоугольные. Вообще какой-то уникальный вообще.
1: Ну, Пауль был вообще талантливым.
3: Да.
2: Был.
3: Ты бы видел, какую он музыку писал.
1: Осьминог.
3: Да, это же Гетто. Дэвид Гетто, это же осьминог Пауль.
2: На самом деле.
3: Я просто вспомнил. Стоп, я просто недавно вспомнил новость, что этот человечек выиграл. Я думаю, ну кто такой может быть талантливый? Может быть, осьминожка?
2: Осьминожка мог бы сказать его.
3: Нет, теория провалилась?
2: Все, провалилась, да.
3: Я просто разговаривал с одним осьминогом.
1: Если бы он на 8 деках играл, тогда был бы, наверное, да.
3: Мы не все знаем о нем.
2: А, кстати, диджей-осьминог, прикольная тема, 8 рук.
1: По-моему, был. Аллигатор был, я знаю точно.
3: Крутой.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40, 0+.
7: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 8 октября. Он и сегодня ваш любимый человек придумает себе какую-то проблему, с которой бороться придется потом вам.
2: Тельцы, может быть, пора сделать паузу в общении с вашим любимым человеком хотя бы на этот день.
1: Близнецы, в этот день ваш любимый человек захочет в полный рост проявить свою эрудированность, начитанность, логику и другие полезные умственные навыки.
3: Раки, сегодня вам стоит провести четкую границу между дружбой и любовью, и ни в коем случае ее не переступать.
2: Львы, посвятите вашему любимому человеку какое-нибудь стихотворение или пьесу.
1: Девы, сегодня постарайтесь не поддаться приступам черной меланхолии.
3: Весы, сегодня вы будете активнейшим образом демонстрировать вашему любимому человеку вашу независимость.
2: Скорпионы, сегодня вам придется долго и тяжело наверстывать упущенное время с вашим любимым человеком.
1: Стрельцы, самой большой ошибкой сегодня были бы любые действия разрушительного характера.
3: Козероги, сегодня вашему любимому человеку очень пригодятся некоторые знания, которые он некогда подчеркнул из разговора с вами.
2: Водолеи, не стоит бояться слова «эгоизм». Каждый человек таким и является.
1: Рыбы, сегодня вам не стоит отвлекаться на внешние раздражители, какими бы интересными и заманчивыми они бы ни являлись. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор не выявил эпидемических рисков для жителей Иркутской области после смерти сотрудницы местного института. У более 90% людей, контактировавших с ней, заболеваний не обнаружили. О ситуации уведомили Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ заявили, что угрозы эпидемии чумы в России сейчас нет, а риск распространения заболевания по стране оценили как отсутствующий. Депутат Госдумы Светлана Ажурова заявила, что Дональду Трампу не предоставляют объективную картину ситуации на Украине, из-за чего президент США не может решить конфликт. По словам парламентария, Владимир Путин еще на встрече в Анкуре же объяснял Трампу, что ситуацию нельзя решить так просто. Журова также отметила, что Европа продолжает финансировать Киев, а позиция Владимира Зеленского остается непримиримой в вопросе переговоров. Турецкие отели начали массово отказывать заселение одиноким мужчинам из-за опасений пьяных дебошей. На сайтах бронирования появился специальный фильтр «Принимает одиноких мужчин». Особенно часто ограничения встречаются в семейных отелях на первой береговой линии. Туроператоры отмечают, что мужчину могут не заселить даже по прибытии, а наличие в компании женщин значительно повышает шансы на размещение. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем по одной.
2: Так, автомобилистка приклеила к машине записку, объяснив, что у нее не работает левый поворотник. И тут я подумала, а может, люди, которые не включают, может, они реально не работают? Просто вот единственный человек объяснил это. А на самом деле, она просто, понимаешь, она стала логически размышлять сама, что ее раздражают люди, которые не показывают. Поэтому, когда у нее случилась поломка, она вот прям заморочилась, написала ручкой и приклеила.
1: Я точно не помню, но в правилах дорожного движения, по-моему, прописан этот пункт, и если у тебя не работает поворотник, ты, по-моему, не должен выезжать вообще.
2: Так, а она как раз ехала в сервис чинить его. Как доехать до сервиса? Что, эвакуатор теперь из-за поворотника?
1: Вызывайте его.
3: Рукой показывайте.
2: Просто покажите мне человека, который вызывал эвакуатор из-за поворотника, я ему встану и поаплодирую лично.
1: Да, ну нет, по-любому нет такого. Можно, наверное, двигаться. Да, рукой, точно. Можешь.
3: Или табличку, ну, налево, налево.
1: Да, она так и сделала. Ну и справилась, доехала, да, нормально?
2: Да.
1: Ну все, мы рады за нее. Ребята, у меня есть горячая новость. Лысые мужчины в России массово скупают колпаки. Колпаки для сна причем.
2: Зачем?
1: Продажи взлетели на 3742%.
2: Что за колпаки для сна?
1: За месяц. Главные покупатели, мужчины старше 40 лет, и оказывается, с наступлением холодов, да, пока отопление еще не включили, переходный период, то самое озеро в лесу начинает мерзнуть. И начали люди покупать просто колпаки для сна. Говорят, это комфортно, это удобно.
2: Я-то думала, сейчас какой-нибудь волшебный колпак, который заставляет усиленно расти волосяные луковицы.
1: Нет. Просто колпак.
2: Просто для тепла.
3: Либо есть какая-то программа от государства, где мужиков делят по 7 человек, они живут вместе, и к ним своя собственная домохозяйка приезжает.
1: Вообще класс. Я никогда не задумывался о колпаке для сна, кстати.
3: А пижама у тебя есть?
1: Нет.
2: Вот, понимаешь? А зачем колпак, если есть старые шапки?
1: Вообще не понимаю, зачем спать в одежде.
3: Жарко.
1: Если честно. Ну, комфортнее.
2: Есть жарко. Летние шапки. Зачем колпак?
1: Это ты голенький.
3: Жарко. Там другой материал делается.
2: Это-то о голышах. Я о колпаках. Посмотри, какой полет фантазии у каждого.
3: А я вам говорю, жарко. Тема жаркая. Вы что творите?
1: Откроем окно сейчас. Все нормально.
0: На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: 16 октября в Алсме. Три группы, три настроения. Почувствуй весь спектр музыки за один вечер. От панельных районов до чистой эмоции. На сцене ТЭС, тут уют и чистый отклик. 16 октября. Спа-отель Алсма. Приходи.
3: 18+.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru.
5: Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Ничего себе! Только что узнал, сколько Kanye West заработал, не приехав выступать.
1: Так, сколько?
2: 1.5 миллиарда.
0: 20 миллионов долларов, даже больше. За 2 отмененных концерта в Петербурге. Ничего себе.
2: Уже за 2?
0: Да. Деньги он уже не вернет, как пишут, потому что это не предусмотрено в его контракте. Как же на самом деле грустно за агентство, вот, которое организовывало. Ну, блин, представляете, какие потери. Ну, лютейшие просто. Мы же тоже организовываем крупномасштабные мероприятия.
2: Ну, если честно, я бы договор бы пересмотрела с такими тоже артистами. Ну, я все прекрасно понимаю, предоплата и все остальное. Но человек же не потратил ни на билеты деньги, ничего. Ну, то есть у него нету по факту расходов. Но верни ты деньги.
0: Кэнни!
1: Слушайте, ну, получается, он так и зарабатывает в последнее время. Просто назначает концерт, не приезжает.
2: Он считает, что мы вообще волшебники. Просто какие-то, понимаешь? Организовываем, отменяем, а деньги ему капают и капают.
0: Это представляете, сейчас все пойдут, иностранные артисты по этому пути, и все будут, мы соглашаемся, да, мы выступаем, давайте, когда, чего.
2: Фиечки,
0: им будут запрещать выступать, все, они и будут собирать деньги.
1: Понимаешь, что за договор?
0: Но мы уже на такой не поведемся.
2: Но, кстати, все волнующиеся, по-моему, вот по первой предпродаже обещали с какого-то числа начать возврат.
1: А знаете, почему он не приехал?
0: Почему?
1: Потому что до концерта не было солнечных дней, он не может работать.
0: Что ты за человек? Все, давай домой. Друзья, спасибо вам большое за это утро. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня, ждем в пятницу.
1: Всем прекрасного дня. Спасибо, пока.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК «Стадиум». 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Вейкаперы!
0: На рекорде!

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, в России предлагают поощрять сотрудников за долгую работу у одного работодателя. Депутаты хотят привязать размер премии к стажу. То есть через 7 лет работы предлагают выплачивать премию в размере 30% от оклада. А через 10 лет – целых 50%. Для тех, кто проработал на одном месте больше 12 лет, предусмотрена еще одна мера – это скидка 50% на покупку жилья. Но вот последнее звучит вообще привлекательно. Я бы, вот честно бы, вот хотела бы тоже так. Быть может, у вас есть какие-то премии на работе? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Вообще, какие есть бонусы, плюсы на вашем месте работы? Может быть, у вас есть что-то уникальное? Делитесь этим обязательно. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Dub Dogs and это Fat Outlines. Рекорд ремейк. Также появится Don Diablo с работой «Go Home with a Stranger». Услышим трек от Another Talk to You. Послушаем трек от All Things Break Gravity. Откроем этот час бодро вместе с Югель с работой Moving to the Sun Record Mix и все это Рекорд Dance Radio.

города выкинула старую мебель, и в борьбу за кресло мэра вступили бомжи.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
2: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
3: Сервисный центр Юникор в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, 121-Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
4: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
5: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
4: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Загрязнение в Черном море из-за пожара на танкере около Сочи отсутствует. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство наблюдает за береговой полосой акватории Черного моря, добавили там. Большинство жителей Германии считает правление канцлера Мерца провальным. По данным опросов, 67% респондентов в той или иной степени согласились с тем, что Мерц не справился со своей работой. Из них 48% полностью поддержали эту оценку, еще 19% скорее согласились с ней. Лионель Месси теперь не только обладатель золотых мячей, но и почетный доктор университета Буэнос-Айреса. В UBA отметили спортивные успехи футболиста и то, что он прославил Аргентину на весь мир. Карьеру лучшего бомбардира в истории чемпионата Испании назвали примером настойчивости, скромности и честности. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
2: Подробности на сайте oceanis-aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
3: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду РАДИО. Компания Альта Форсаж. 260-12-40. Сайт forsage.nn.ru.
6: ООО Альянс. Украин 118-527-562-23. Ближние 10.
7: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru.
9: Застройщик ООО СЗ Level Волга. Подробности на наш.ру.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Релиз на четверг на Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Всем-всем фанатам всего не такого привет. У микрофона Валя и наша виртуальная ящерица Кики.
1: Мир вам, люди! Самое время обозревать свежачок в медиа-мире. Что у нас сегодня?
0: Сегодня у нас жанровая солянка на любой вкус. И научно-фантастический хоррор про подземелье, и милый симулятор про приключения пенсионера, и даже мульт-боевик про мастера суши.
1: Суши, а я как раз голодная.
0: Тогда и оставим на сладкое.
1: Опять ты вредничаешь. Ну ладно, тогда поведай-ка мне, что там за хоррор.
0: И поведаю. End of Abyss. Так называется этот игровой ужастик. Он, кстати, разработан студией, в которую входят бывшие создатели другой популярной игры, а именно Little Nightmares.
1: Это про девочку в желтом плаще?
0: Ага, но новинка существенно отличается. Мы играем за техника по имени Сел, которая спускается в заброшенный подземельный комплекс. Исследуя мрачные локации, она сталкивается с мутантами, которые уже не выглядят как люди.
1: Механика прохождения проста. Игрок постепенно открывает новые области комплекса и попутно дерется с врагами, стреляя в них.
0: Жуть и атмосфера гарантированы. А окунуться в приключения героини смогут игроки старше 18 лет.
1: Отлично, с первым релизом разобрались. Дальше милый симулятор.
0: Все так, называется вторая новинка Forever Ago. И как раз представляет симулятор ходьбы, но с упором на сюжет. Главный герой – пожилой мужчина Альфред, который после утраты отправляется в путешествие на машине. По дороге он встречает разных людей, заводит дружбу, фотографирует пейзажи.
1: То есть это тот тип очень умиротворяющих игр, во время которых ты отдыхаешь и погружаешься в историю о надежде и поиске. Очаровательно.
0: Верно. Здесь делается ставка на эмоции и исследование мира. А поисследовать этот самый мир смогут все игроки старше 12 лет.
1: Так, и остался мультсериал про мастера суши. Надеюсь, что-то про высокую кухню и вкусную еду.
0: Ну, не совсем. Как тебе идея о мире, где шеф-повара стали криминальными боссами, а еда – валютой и показателем статуса, и все это превращается в кулинарную войну?
1: Ничего себе! Я немножко не так представляла последнюю новинку.
0: То-то же! Называется она Get Jiro. Как уже было сказано, события разворачиваются в мире, где всем правит шеф-повара. Но в какой-то момент в город приезжает загадочный суши-мастер Джиро, чтобы бросить вызов элите и мстить тем, кто устанавливает в городе свои безжалостные правила.
1: Этот сериал основан на графических романах, и, что интересно, сценарий комикса писал знаменитый шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден. Адаптация переносит на экран дух первого.

0: источника, делая ставку на специфический юмор. Ладно, теперь мне интересно посмотреть на весь этот кулинарный сыр-бор. Но нужно учитывать, что сериал запрещен для детей.
1: Фух, ну вроде все. Ты все еще голодная?
0: Уже нет, спасибо. Хотя, теперь меня ничто не остановит, чтобы ознакомиться с новинками.
1: Тогда предлагаю не засиживаться. Спасибо, что были с нами.
0: Скоро услышимся и разберем самые новые медиа. Хорошего дня, гики!
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Специальное предложение в Havail Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Havail Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
2: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
0: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
8: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
8: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
8: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
9: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
10: Ваше предложение на покупку «Ченган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
11: Предложение ограничено.
12: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны – акробаты. Сара Грандиоза. Будет здорово. Билеты уже в продаже. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Нужна реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик.

0: внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: 16 октября в Алсме. Три группы, три настроения. Почувствуй весь спектр музыки за один вечер. От панельных районов до чистой эмоции. На сцене ТЭС, тут уют и чистый отклик. 16 октября. Спа-отель Алсма. Приходи.
3: 18+.
4: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
5: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, бурые медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
6: 0+.
7: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
8: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
7: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Dance Radio.

большой и необъятный. И сегодня у нас в Питере замечательный такой осенний солнечный четверг. Погода прям кайф. Поэтому мы сегодня особенно будем с вами делиться приятным, позитивным настроением при помощи той электронно-танцевальной музыки, которую мы для вас подготовили. Всем солнца, всем осень, всем добра. Давайте узнаем, что мы с вами в этом часе послушаем из самого вкусного и интересного. Солова, облаком, рекорд-микс.

Зи Спритс, Can't Deny It, Record Mix. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, Record Mix. А прямо сейчас Югель и Ультранейт, Moving to the Sun.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов.
1: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
2: Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Володин предложил считать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством по уголовным делам об экономических преступлениях. По его словам, перевод денег на зарубежные счета может сопровождать мошенничество, хищение, легализацию преступных доходов и другие нарушения. Россия и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток», сообщили Рейтер 5 осведомленных источников. В переговорах приняли участие Дмитриев и Кушнер, уточнили они. Пока не ясно, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию, сообщает Рейтер. Средняя зарплата курьеров в России за год выросла почти на 39% и достигла 190 тысяч рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Количество вакансий для доставщиков за год увеличилось вдвое. Эксперты связывают этот рост с дефицитом кадров и оттоком мигрантов. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. We'll be right back.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
3: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду РАДИО. Компания «Альта Форсаж». 260-12-40. Сайт forsage.nn.ru.
4: ООО «Альянс». УКРН 118-527-562-23. Ближние 10.
5: Итак, выбираем новую «Лада» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
6: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
7: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
8: «Левел Волга» – камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. «Левел Волга» – старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Левел Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
9: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. А вы знаете, что в этом месяце, вернее, в этом году заморский праздник Хэллоуин выпадает на 31 октября. Вернее так, он же каждый год выпадает на 31 октября. Я не про то. Я про то, что 31 октября выпадает на субботу, а значит, на главный выходной день, когда можно, в общем-то, кутить. Но это не приоритетная информация. Приоритетная информация, что 31 октября в субботу в Москве состоится пиратская станция «Рагнарёк». Если, мало ли, вы, кстати, давно не были в Москве, то можете туда приехать, как раз-таки на пиратскую станцию попасть, провести выходные, провести время с кайфом. Все подробности, лайнап и все остальное на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ждем вас на пиратке 31 октября. Прекрасная дата. Ну и давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в этом часе. Это будут Афроджек и Джилл Глейз, Align, Рекорд Микс. Дон Диабло, 9mm, Рекорд Микс.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: В России впервые заморозили личный фонд по делу о долгах компании его учредителя. Суд запретил операции с фондом опоры, арестовал часть имущества его владельца. Налоговая требует привлечь контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности на 634 миллиона рублей. Фонд создали в мае этого года, когда у компании уже были споры с кредиторами. Эксперты отмечают, что судебная практика по личным фондам в России пока только формируется. С 1 января следующего года при экспорте автомобилей из Китая производителям придется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров, пишет РБК со ссылкой на Министерство коммерции КНР. Правила затронут как китайские марки, так и автомобили европейских, японских, американских и корейских брендов, выпущенные в КНР. Ассоциация поддержки и развития инфраструктуры торговли и Союз продавцов маркетплейсов предложили создать единую систему расчетов маркетплейсов с продавцами. В письме властям они напомнили, что сейчас при возникновении спора маркетплейс может удерживать деньги продавца до независимой проверки обоснованности требований. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: А что ж такое?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь.
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: 16 октября в Алсме. 3 группы, 3 настроения. Почувствуй весь спектр музыки за один вечер. От панельных районов до чистой эмоции. На сцене ТЭС, Тут уют и чистый отклик. 16 октября. Спа-отель Алсма. Приходи.
6: 18+.
8: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
9: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
8: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас четверг, а это значит, что сегодня вечером в 21.00 по Москве на Радио Рекорд будет шоу «Колбасный цех». Час, целый час быстрой, позитивной танцевальной музыки. Хардхаус, евроденс, нью-рейв и многое другое. Каждую неделю я, диджей Балдин, переслушиваю сотни треков, чтобы выбрать самое интересное из того, что происходит в мире быстрой танцевальной музыки. Для тех, кто помнит рейв нулевых, здесь будет знакомый

какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Anima Evil Coder, Our Dimension, Record Mix. Dub Dogs, Fade Out Lines, Record Mix.

Schulz и Watermat, Take It Slow, Record Mix. А прямо сейчас Divac, Slow Down и Ed

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российская экономика рискует рухнуть из-за зумеров.
2: А все из-за зумеров. Из-за зумеров и компьютерных игр. И интернета вашего.
3: У них законопроект, а у меня уже конкретный план. Значит, сначала нужно их поймать. Ловим зумеров в зумероловку.
2: Или другой способ. Не в капкан, да, в ловушку, а загонная охота. Загонщики, понимаете, по лесу и оленя загоняют на охотника.
3: А что будет
2: дальше? Загонщики, бабушки, активные пенсионеры.
3: А что кричат?
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
7: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В Литве поручили ввести строгий маршрут транзита машин россиян через территорию республики, заявил глава МВД страны. По его словам, это необходимо из соображений национальной безопасности. Роспотребнадзор заявил об отсутствии эпидемических рисков для жителей Иркутска и области после случая заболевания пневмонии сотрудницы местного института. Более чем у 90% контактировавших с ней заболеваний не выявили. О ситуации сообщили ВОЗ. Ранее Рейтер писал, что Трамп предложил России помочь после сообщения о случае чумы, а Песков заявил, что Кремлю неизвестно о планах США направить демарш из-за инфекции. Футболисты сборной Аргентины песней умоляли Месси не покидать команду. Игроки устроили трогательную акцию для своего капитана по пути на прощальный матч, исполнив в командном автобусе эмоциональную песню «Бесо и Бесо» от Ламана Хименеса. «Не уходи, подумай еще раз», пели спортсмены, обращаясь к Лео. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых востребованных российских продюсеров транс-музыки в мире. Участник фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и есть у меня для вас новость категории «Выдыхаем». В России не планируют вводить доступ в интернет по паспорту. Ура! А вы боялись? Вы же боялись, да? Давайте будем честными. По словам зампреда комитета Госдумы, все нормально. Подобная инициатива сейчас абсолютно не обсуждается. В парламенте есть и другие более серьезные вопросы. Вот и все. Друзья, кстати, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, что последнее искали в интернете. Давайте будем честными. Мне вот вообще скрывать нечего, правда. Я искала новость, гуглила, я ее нашла. Новость к эфиру, конечно, вполне, по-моему, хорошая. Пишите, что искали вы, все почитаю. Kim & Sounds в этом часе и Rise Slow слышим.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
2: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
3: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
7: Предложение ограничено.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: В наличии у официального дилера Esteo Центр Нижегородец. На Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мания в регионе полностью завершен. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений, пишут «Известия» со ссылкой на опрос «Инфом» по заказу Центробанка. По данным газеты, такой способ предпочитают 38% опрошенных, тогда как банковские счета назвали 37% респондентов. Отмечается, что год назад у россиян больше пользовались спросом кредитной организации. Новые события дня в следующем часе.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
4: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Dance Radio.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду РАДИО. Компания Альта Форсаж. 260-1240. Сайт forsage.nn.ru.
5: ООО «Альянс». УГРН 118-527-562-23. Ближние 10.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
8: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
8: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
8: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
9: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
10: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Друзья, привет от Кристины и Радио Рекорд. Есть новость классная, классная. Россияне готовы прожить меньше, но при этом здоровыми и, конечно, в ясном уме. Об этом заявили 79% участников опрошенных. Ну, кстати, как обычно, среди меня никто никакие опросы не проводил. Меня вновь никто не спросил. Ладно, далее. Главным условием долголетия назвали ясное мышление. Далее россияне поставили хорошее здоровье. Ну и, конечно же, возможность обходиться без посторонней помощи. Понимаете, друзья мои? Вы знаете, я вот вспоминаю, когда я была совсем-совсем маленькой, я вот хотела дожить до 1000 лет, до 2000 лет. Ну, понятно, мне тогда года 3 было, да, я еще вообще ничего не понимала. А сейчас я вообще не могу даже ответить на этот вопрос. Сколько хотелось бы прожить? Друзья, а вам-то сколько хотелось бы прожить? Напишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Посмотрим, что там слушатели наши думают, сколько себе отводят. Любопытно. Али Фарбин в этом часе и «Body Talk». Еще впереди Swedish House Mafia, Happiness is so sad. И непременно Ave, Meet Me in the Dark.

Radio. В Москве накрыли подпольную сеть YouTube-салонов.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российская экономика рискует рухнуть из-за зумеров.
2: А все из-за зумеров. Из-за зумеров и компьютерных игр. И интернета вашего.
3: У них законопроект, а у меня уже конкретный план. Значит, сначала нужно их поймать. Ловим зумеров в зумероловку.
2: Или другой способ. Не в капкан, да, в ловушку, а загонная охота. Загонщики, понимаете? По лесу и оленя загоняют на охотника.
3: Что будет
2: дальше? Загонщики. Ну, бабушки. Активные пенсионеры.
3: Что кричат?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Estel MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: В наличии у официального дилера Estel Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
6: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что конфликт с Ираном скоро завершится, после чего мировые цены на нефть должны снизиться. Он также подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона Иран больше не представляет ядерной угрозы для США. Республика Корея отозвала посла на Украине, сообщает корейский МИД. Правительство страны рассчитывает, что все проблемы в двусторонних отношениях будут решены. Всемирная организация здравоохранения не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области, заявили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что меднаблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, нет. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
16: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» еще

0: Еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кардиант. 20 лет доверия.
1: АО «Кардиант» ИНН 760-115-09.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: А что ж такое-то?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь?
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: 16 октября в Алсме. 3 группы, 3 настроения. Почувствуй весь спектр музыки за один вечер. От панельных районов до чистой эмоции. На сцене ТЭС, тут уют и чистый отклик. 16 октября. Спа-отель Алсма. Приходи. 18+.
6: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
7: Сервисный центр Юникор в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83 13 23 67 55.
8: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф.
9: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, есть прекрасные новости для тех, кто меняет работу, либо только начинает свою трудовую деятельность. Стажерам будут официально платить зарплату, ура! Когда-то, в принципе, совсем скоро, с весны, с 1 марта следующего года, вводится обязательное трудовое оформление, вот так вот. Теперь, значит, можно рассчитывать и на больничные, и на отпуск, и даже на зарплату. Спросите, какая зарплата? Не ниже МРОТ, на секундочку, представляете? Вот так вот все дожились, по-моему, очень даже классно. Друзья, кстати, какой была ваша самая-самая первая работа? Давайте вспоминать вместе и пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Вот меня вас удивить нечем. Моя первая работа — это была работа на радио, естественно, в эфире. Как было у вас? Пишите, все почитаем. Диджей Гоя в этом часе и Мичико.

Рекорд. You'll find out if you do.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Специальное предложение в Havail Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Havail Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires». Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, сроков, месте и порядке получения на сайте и по телефону.
6: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
7: Предложение ограничено.
8: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны – акробаты. Сара Грандиоза. Будет здорово. Билеты уже в продаже. 0+.
9: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Estel MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
10: В наличии у официального дилера Estel Центр Нижегородец. На Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В России впервые заморозили личный фонд по делу о долгах компании его учредителя. Суд запретил операции с фондом опоры, арестовал часть имущества его владельца. Налоговая требует привлечь контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности на 634 миллиона рублей. Фонд создали в мае этого года, когда у компании уже были споры с кредиторами. Эксперты отмечают, что судебная практика по личным фондам в России пока только формируется. С 1 января следующего года при экспорте автомобилей из Китая производителям придется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров, пишет РБК со ссылкой на Министерство коммерции КНР. Правила затронут как китайские марки, так и автомобили европейских, японских, американских и корейских брендов, выпущенные в КНР. Ассоциация поддержки и развития инфраструктуры торговли и Союз продавцов маркетплейсов предложили создать единую систему расчетов маркетплейсов с продавцами. В письме властям они напомнили, что сейчас при возникновении спора маркетплейс может удерживать деньги продавца до независимой проверки обоснованности требований. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС.

0: надолго. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российская экономика рискует рухнуть из-за зумеров.
2: Это все из-за зумеров. Ну, из-за зумеров и компьютерных игр. Все и интернета правильно. Вашего.
3: У них законопроект, а у меня уже конкретный план. Значит, сначала нужно их поймать. Ловим зумеров в зумероловку.
2: Или другой способ. Да. Не в капкан, да, в ловушку, а загонная охота. Загонщики. Понимаете, по лесу и оленя загоняют на охотника.
3: Что будет
2: дальше? Загонщики. Ну, бабушки. Активные пенсионеры.
3: Что кричат?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
8: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
8: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
8: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
9: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
10: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать относительно свежие новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, все, что нужно понимать современному человеку о его месте в новом диджитал-мире, и что он почему-то понимает далеко не всегда, это известный принцип, который звучит так. Если вы не платите за продукт, вы и есть продукт. Что означает, что когда цифровой там сервис или медиаплатформа доступны бесплатно, вы сами являетесь товаром, который упаковывается и продается. А реальные клиенты при этом это рекламодатели и прочие там дейта-брокеры. Ну а поскольку все мы, особенно в России, любим, когда бесплатно все, все мы уже давно не клиенты, а продукты. Радио, конечно же, это особенно не касается, потому что радио — это не цифровой сервис, а бабушкин савабар. Поэтому здесь хоть и бесплатно, но вы еще не продукт, по крайней мере, не сразу, по крайней мере, не в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый десятый автомобиль в России ездит без ОСАГО. Это около 4,5 миллионов машин, заявили представители автоиндустрии. По подсчетам экспертов, в 2026 году каждый десятый автомобиль на дорогах страны эксплуатировался без обязательной страховки.
2: Каждый десятый? Слушайте, ну это отличная новость. То есть шанс 1 к 10, что когда в тебя въедут и разобьют тебе машину в хлам, то тебе на месте дадут наликом 5 тысяч.
1: Ну, кстати, да, очень маленькое количество людей. То есть, я думал больше. Я думал, что каждый десятый ездит без одного колеса, как бы там.
2: Нет, ну, колесо-то что, нас не касается их колесо. А когда без страховки, это значит, что есть возможность подзаработать. Потому что, знаете, когда нет страховки, обычно, вот как, знаете, как у нас говорят, разбираются на месте. То есть, засылают прямо вот тебе в карман.
1: А если нет нала?
2: Ну, а вы что, не знаете другой принцип, да? Тоже иногда неплохо. Это зависит, конечно, от того, кто водитель. И что там, значит... Нет, вообще это потрясающе. Это значит, что у российских водителей есть хорошие шансы разбогатеть. Значит, у каждого десятого нету ОСАГО. Знаете, теперь надо проверить, а сколько у нас водителей, которые ездят не только без ОСАГО, но и без прав. Вот это проверяли? Как у нас с этим?
1: Ну, тех, кто ездит без прав, ОСАГО-то есть, я думаю.
2: Не факт, потому что, смотрите, а если хотя бы каждый десятый также ездит и без прав, и без ОСАГО, то есть шанс от него получить еще 5 тысяч сверху.
1: Ну, а если нет, ладно. Платят,
2: ну, это чем, да. Можете, да, держим это в голове.
1: Да,
2: при
1: да,
2: любом раскладе, да. Это очень хорошая новость, на самом деле. Она по всем... все в ней, знаете, хорошо, потому что... Ведь, смотрите, ездят без ОСАГО. Знаете, что это значит? Это, во-первых... Если они ездят без ОСАГО, то мы вот сейчас понимаем, что именно это и позволяет нашим людям ездить на Гелендвагенах, там, на новых Мерседесах и БМВ. Вы знаете, почему у нас так много Гелендвагенов и новых БМВ? Вы думаете, почему? Да это потому, что весь в долгах, да, там на миллионы. В кредит там купил этот Гелендваген, а на ОСАГО уже, разумеется, не хватило.
1: Это же роскошь такая.
2: Конечно, и в этом секрет успеха его. Потому что, ну, вот понимаете, а было бы еще на ОСАГО хватило, то и Гелендвагена бы не было. Это во-первых. А во-вторых, они не покупают ОСАГО. Ну почему? Ну то есть, что такое ОСАГО? Это страховка, грубо говоря. А почему они ее не покупают? А потому что у нас люди, правильно, оптимисты. Понимаете, не хмурые эти унылые буки, да, а верят, что все будет хорошо.
1: Их ведет, понимаете, по дорогам счастливая звезда.
2: Звезда, конечно, зачем тебе ОСАГО, когда над тобой, да, этот...
1: И тормоза придумали, трусы и все такое.
2: Да, ну вот ваша здесь формула сапала, здесь уже не очень она. И другим участникам движения тоже хорошо, потому что, да, если что, косарик другой прилетит налом. Вот здесь, кстати, можете, да?
1: Да.
2: Я, знаете, думаю, эх, конечно, было бы здорово, если бы еще каждый десятый наш водитель ездил не только без ОСАГО, но и без тормозов. Тогда водителям можно было бы вообще не работать. Да, господин Кривов?
1: Ну вот, да.
2: Да. Да.
1: У меня вот ни прав, ни тормозов, ни ОСАГО, ни каска.
2: Да.
1: И нал есть!
2: Да, а каска-то есть хотя бы?
1: Ну, просто каска.
2: Ну, хотя бы просто на бошку. Но смотрите, какая штука. Вот такая новость, ребята. Каждый десятый, мы, наверное, интуитивно догадывались, но не знали, что такие цифры адские, на самом деле. Но вопрос очень простой. У тебя есть ОСАГО? Ну, если, конечно, ты водитель. Если ты не водитель, если у тебя нет ОСАГО, нас не то чтобы это совсем...
1: Ну, не, ну напиши, ладно.
2: Это первое, это не самое главное. Нас интересует, вот меня лично интересует совершенно другое. А вот ведь когда у человека нет ОСАГО, вот ты сейчас едешь, у тебя нет ОСАГО, да? Ведь что это такое? Это маленький такой скелетик в шкафу водителя. И у каждого водителя, особенно у нашего, есть вот маленькие секреты твоей водительской жизни. Они касаются, во-первых, того, что у тебя есть в автомобиле, и того, чего у тебя нет. То есть, вот вопрос, чего у тебя нет из того, что тебе нужно, и чего у тебя есть, что там совершенно не
1: то
2: надо.
1: То есть, какие-то мрачные тайны автомобиля.
2: Да.
1: Автомобиля и около него. Если здесь мрачные тайны гаража,
2: это то тоже расскажи.
1: Да, ну, что скрывает твой гараж и твой автомобиль?
2: О, это хорошо, как НТВ, да. Что, да, да, какой-то вопрос поставьте такой риторический, да?
1: Чем опасен-то?
2: Ты понял, обсудим в народных новостях. Крем-хруст.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянки могут рожать до 60 лет, а мужчины становиться отцами до 90. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, рождение ребенка в 60 лет возможно при хорошей генетике, нормальной работе гормональной системы и медицинском сопровождении. При этом Онищенко не привел медицинских данных или статистики, подтверждающих такие возрастные пределы.
2: А зачем ему статистика и данные? А может, у него опыт есть хороший? А может, ему недавно какая-нибудь 60-летняя молодуха родила?
3: Ладно, 59-летняя.
2: Ну, хотя бы.
3: Да, давайте оперировать точными цифрами. Сказал, до 60-летней.
2: Да, в любом случае, вот оттуда и данные. Ему само сколько там? Лет 75, там 80, да? Ну, то есть до 90, да?
3: Да, нет, конечно, он еще
2: сходится.
3: Пошумит еще это.
2: Да. Может, ему, не знаю, певица Нюша родила. Ей еще нет 60?
3: Ну что вы, 58? Нюша совсем...
2: Или Ксения Собчак. Ей тоже... тоже... Нет, ей 60, наверное, есть. Ну, по крайней мере, я так вчера посмотрел. Вроде. Ну, неважно. Так что все нормально, не надо гнать на Онищенко. Только вот я не понял одного момента. Он сказал, россиянки могут рожать до 60 лет. А вот тут я немножко призадумался. А это именно россиянки? То есть Мадонне в 60 лет уже рожалка не сдюжит.
3: Ну, она уже давно за 60, Мадонна, так что точно.
2: Ну, не важно, да. Не знаю, ну, кто там будет? Ну, Мирай вот, Керри, например.
3: Ну, вот да, но если бы взяла бы российское гражданство, тогда бы смогла. И тут, смотрите, очень зря Онищенко как бы не следит за новостями. Он очень зря не привел никаких медицинских показателей. Это, правда, трудно назвать статистикой, но это есть факт. Вот тут давеча на днях умер Кашпировский, да, все слышали? Ну, по-моему, 84 года ему было. А вот за год до этого он стал отцом.
2: И?
3: Ну, вот.
2: А, вы сейчас опровергаете?
3: Ну, подтверждаю.
2: А, конечно.
3: Ну, Кашпировский, он волшебник же. Так
2: вы, нет, маг. Больше того, я подтверждаю двое. Во-первых, вот это подтверждает то, что это и... Во-первых, это подтверждает сам факт того, что он говорит. А во-вторых, и я совершенно согласен с ним, что это касается именно россиянок. Что только россиянки в 60 могут рожать. Потому что он совершенно прав. Потому что, извините, в 60 лет Кончита Вурст родить точно не может. Она и в 20-то не очень могла. Даже, знаете, если младенца из нее за ноги тянул бы сам Канье Вест. А он же сильный, да, как мы знаем, да?
3: Ну, Кончита Вурст, она, как бы, даже, скажем так, вдвойне не россиянка. Не просто потому, что она иностранка, как бы, да? Да. А еще и по другой причине, по известной.
2: Да, конечно.
3: Не россиянка.
2: Поэтому, конечно. Ну, он, наверное, он это в голове держал, когда говорил,
3: такую, да? А, статистику?
2: Ну, то есть, подумал, смотрите, например, 60. Кончите Вурст неизвестно, сколько ей, тоже, наверное, 60. Может она родить? Подумал, нет. Значит, остается кто? Россиянки.
3: И кто? Россияне до 90 лет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых востребованных российских продюсеров транс-музыки в мире. Участник фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
5: Сервисный центр Юникор в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина 121Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Федеральная налоговая служба нашла 8 миллионов трудоспособных россиян, у которых официально нет ни одного источника дохода. А значит, они не платят налоги с зарплаты. В эту группу попали получающие деньги в конверте, студенты, временно безработные и те, кто живет на помощь родственников.
2: Что? Живет на помощь родственников? А скажите, пожалуйста, а кто эти счастливчики? Кто эти баловни судьбы? Вы когда-нибудь жили за счет родственников?
3: Ну, я до 20 там, с небольшим лет жил за счет отца и матери.
2: Нет, ну...
3: Они родственники?
2: Нет,
3: родственники.
2: Вы не должны бы налоги платить в этом случае. Вы ребенок. Нет, я имею в виду взрослый человек, который должен платить налоги. Когда-нибудь жили, не знаю, может быть, там, не знаю, хотя бы за счет свояка или там Шурина. Неужели, ну, вот посмотрите мне в глаза, неужели вы никогда не жили, ну, хотя бы за счет заловки, нет?
3: Слушайте, ну, как бы мне бабушка подкидывала денег регулярно, когда я уже был взрослый, как бы, то есть, и такой, ну...
2: Можно ли сказать, что вы жили за ее счет? Просто мне вдруг стало интересно, много у нас таких в России, кто живет за счет родственников? Я надеюсь, много, да? То есть тут, конечно, главное не оказаться тем родственником, за счет которого живу, да?
3: Да, не хотелось бы совсем.
2: Вот это вот важно, попасть в эту категорию. Но, значит, секундочку, то есть вот меня интересует количество, сколько людей, тех, кто живет за счет родственников. И нет ли тут некоторой корреляции вот с той первой новостью, которую мы обсуждали, что у каждого десятого нет ОСАГО? То есть, может быть, это вот как раз они, то есть у него нет ОСАГО, зато есть родственник.
3: То есть, а почему родственник ему ОСАГО не приобретает?
2: Зачем? У него возьмет, покажет.
3: Тут вопрос еще такой, смотрите. Федеральная налоговая служба нашла 8 миллионов людей, которые не платят налоги. Как она их нашла? Они для нее невидимы.
2: Было сложно.
3: Как? Они лично следили, что ли, ходили там, да?
2: Ну, я вам скажу.
3: Устраивали поквартирный опрос.
2: Как смотрите, вот человек, расскажу. Подходит? Смотрите как. Ну, не то чтобы прям совсем... Сложновато, конечно, но можно. Сколько в стране живет? 145 там миллионов, плюс-минус, да?
3: Допустим.
2: Значит, я не посчитали, 145 миллионов, а платят только 137. И тут из 145 вычислили 137, и получилось что? Правильно, вот они эти самые...
3: А как они определили, что они трудоспособные? Может, у меня я не трудоспособный? Нет, может, я
2: не знаю, у меня больше вопросов по этому поводу. Я также не понимаю, поэтому... Единственное, что я могу только порадоваться, что 8 миллионов... Ну, 8 миллионов... Если только 8 миллионов не платят налоги, это всего какой-то, ну, Петербург только, да? Это не страшно. Вот если бы Сибирь не платила налоги,
3: а нет,
2: да?
3: А в Сибири-то платят налоги.
2: Нет, я имею в виду по количеству.
3: Я понимаю.
2: А так, 8 миллионов тех, кто не платит, против 130 миллионов тех, кто платит, если это так, то это капля в море. За эти 8 миллионов, ну, опять заплатим мы, те, кто платит. Но у меня ж тут вопрос. Смотрите, значит, было сказано, что те, кто не платит, в эту группу попали получающие деньги в конверте, значит, студенты, кто там временно безработный, и те, кто живет на помощи родственников. И тут у меня вопрос. А кто еще остался из тех, кто платит налоги? Потому что они вроде перечислили всех. А, ну нет, еще же пенсионеры. А хотя нет, пенсионеры тоже не платят. А, ну тогда эти, ведущие корпоративов. Хотя нет, они тоже. Тогда кто? Значит, всякие там ремонтники и отделочники. Хотя нет, они работают часто без договора, берут оплату наличными там, да? А, я понял, это, наверное, мастера там маникюра и педикюра. Хотя тоже нет, принимают, значит, на дому там, кабинеты арендуют, да? А, я понял, кто это. Это, знаете, остались, конечно, массажисты и косметологи. Ой, тоже нет. Они же на дому оказывают услуги, да? Кто это? Значит, это кто? Значит, это частные репетиторы. Хотя, так если разобраться, они тоже занимаются там со всеми студентами, там дома, онлайн, без статуса самозанятого. Тогда вот кто. Я понял, это фрилансеры. Там все эти дизайнеры, копирайтеры. А, блин, опять промазал, да? Они чаще всего же бабки тоже на карте там от физических лиц, зарубежных заказчиков получают. Нет, не то. Все, я понял, кто. Конечно же, это собственники квартир. Они же сдают жилье официально, да, и да. Налоги платят, разумеется, с этого. Тоже не очень, но тогда кто же платит налоги? Кто же у нас платит налоги? И тогда остается одно. Налоги у нас платят только один гражданин России. Один-единственный.
3: Это кто?
2: Стивен Сигал.
3: Ну и Монсон, боксер американский, который спринял.
2: А, он тоже гражданин России, да?
3: Да.
2: А, ну и еще Джерард Депардье.
3: Вот тот платит просто.
2: 100%. Ну, да, ну, а если, ну, как бы... Кстати, Канье Вест, он же, ему же дали предоплату 2 миллиарда. Да?
3: Ну, да.
2: А он же с них точно заплатил налоги в РФ?
3: Ну, налоги заплатил, но деньги не отдаст.
2: Нет, ну ничего страшного, ладно, тогда мы сами заплатим и за мастеров маникюра, и за массажистов, и за Канье Вест. Вы что, не заплатите?
3: Ну, конечно, из-за этих грумеров, которые псов стригут на дому.
2: А где они, по-вашему, должны стричь, чтобы платить налоги? Кстати, грумеры, я знаю. А вот точно, грумеры точно платят налоги.
3: Да. Шерстью. Псиной.
2: Просто так грустно как-то получается, что мы в одиночестве тут платим, да? Больше никого нет, посмотрите вокруг как-то. Он там, кто это там, кто идет, грумер или это?
3: Да, грумер, смотрите, какой здоровый.
2: Хотя похоже, что бровист.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Конец света наступит 12-13 октября. По крайней мере, так утверждает пастор из ЮАР Джошуа Млакела. По его словам, Бог и Иисус явились ему в видении и предупредили о глобальной катастрофе, которая уничтожит все живое. Это уже не первое пророчество пастора. В 2025 году он обещал вознесение 23 сентября. Тогда некоторые последователи настолько поверили в предсказание, что продавали дома и машины и увольнялись с работы.
2: А что, у них типа больше домов и машин, что ли, не осталось, чтобы продать? Что, вообще ничего не осталось? Ну, не знаю. Ну, хотя бы на этот раз-то почка-то хоть осталась?
3: Нет, конечно, продать можно, ну, если порыться, по сусекам, конечно, поскрипти, как гласит пословица юаровская такая, ну,
2: да?
3: Известная.
2: Тем более, в конец света, зачем тебе почка? И что они там увольнялись с работы? А вот это я не очень понимаю. Что, в конец света работать, что ли, не надо? В конец света, знаете, самый чёс. Особенно, кстати, у нас. Особенно, знаете, для продажи билетов на концерт Канье Веста. И, кстати, в связи с концом света можно этот концерт еще раз перенести. Что, плохой повод, что ли?
3: Ну да, но все-таки мне непонятен этот механизм. Смотрите, в прошлом году он предсказывал некое вознесение. Ну, видимо, они там на небеса отправятся, да, его последователи. И, зачем в этом случае, если ты отправляешься на небеса, 23-го там какого, в 25-м году это было, продавать машину? Ты же деньги с собой не возьмешь, как бы, то есть, ну, как, какой смысл?
2: Пастору отдать.
3: А он, то есть, он подежурил
2: на земле,
3: да?
2: Вы что, странный вы человек? Ну,
3: тогда вот в этот раз этот Млакела промахнулся. Они еще в этом году...
2: Надо еще что-то продавать. Нет, ну, что ж, промахнулся. Нет. Секунду, вы странно рассуждаете. Он прогнозировал конец света.
3: Так.
2: Они ему отдали деньги.
3: Так.
2: Я не понял, за что. Ну, за хороший прогноз, за то, что предупредил вовремя.
3: Так.
2: Знаете, а так бы не продали. Да? Но это было тогда. Это тот же, тоже там же прошло, все закончилось, теперь новая история. Тут понимать надо, тут не так все просто, конечно, тонко. Значит, ну и чего? Конец света наступит 12-13 октября, сказал пастор из ЮАР. А тут я не очень понял, а может быть это вот конец света только в ЮАР? Потому что пасторы других стран об этом пока ничего не сказали. Может, это какой-то вот такой конец света чисто в ЮАР. А в ЮАР это, в общем, не так же страшно, да? Может, конец света, знаете... А может, вообще чисто у пастора дома конец?
3: Нет, знаете, если вот конец света, он везде конец. Всем конец света, то есть, понимаете? И как бы в этом случае у меня только одна претензия к этому Млакелле. Почему так поздно предупредил? У нас в России, как бы, чтобы увольняться, нужно 2 недели отработать минимум, да, ведь, как бы, по трудовому законодательству. Вот я, например, не успею уволиться с рекорда, чтобы встретить конец света, как бы, во все оружие, как бы, да?
2: Нет,
3: уже
2: не
3: через
2: факт.
3: Пару дней.
2: Надо торопиться, время динамичное.
3: Я только по статье могу уволить.
2: Потому что перестраиваться надо, да? А в ЮАР, конечно, с этим проще. Там конец света, да.
3: То есть буквально меньше недели осталось.
2: И потом надо понять, в чем пойдешь на конец света. Вы уже знаете, в чем пойдете?
3: Ну, в чистом.
2: Я на
3: всем.
2: То есть не как обычно. И, значит, ему это все явилось в видении. Тут, конечно, очень важно, что вот он принимал перед сном. Если там водочка, это одно, если там еще и таблетки. Я уверен тогда, что он нам сообщил не о всех своих видениях и снах. Я уверен, что у него были еще такие, например, видения. Кто он там? Джошуа
3: Млакела.
2: А не могло у тебя какое-то еще более страшное видение? Как к нему ночью, к Джошуа Млакела, подходит Гоша Мандела. И начинается такое, об этом страшном пророчестве он мог.
3: А это, может, умолчать. В его глазах и есть конец света.
2: Или просто конец. Но не это главное. Главное, что конец света наступит 12-13 октября. То есть я не понял, конец света, это типа что ли 2 дня будет, да? Ну, то есть это типа как вот рейв наш, вот этот колбасный цех, да? Только не КЦ, а КС,
3: да,
2: конец света,
3: припати,
2: да?
3: Припати какой-то там, потом уже... Да.
2: Вы, кстати, вы на первый пойдете или на второй? 12,
3: слушай, 12? Я человек как бы такой же, не молод, как и вы. Наверное, нам хватит только в финале
2: достаточно, да? Мне тоже, да. Но или типа 12 и 13, типа может 12, а может 13.
3: Да, неточный прогноз. Даже метеорологи ошибаются.
2: Ну, да,
3: похолодание придет в Ленобласть там до 12 и 13. Ну, имеет право человек. Мы не
2: конечно,
3: осуждаем.
2: Мы не осуждаем. Тем более, смотрите, это же будни, и это отлично. Есть железный повод отпроситься с работы. Не это там опоздал, там заболел. Отмаза железная. Конец света.
0: Крем-хруст-шоу.

Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер GLAND.

0: боли спасает всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Только вещь хорошая вне конкуренции, но это только до тех пор, пока оно не конкурирует с твоим личным сообщением, написанным в эфир. И когда ты написал свое сообщение в эфир, никакая музыка этой конкуренции уже не выдерживает. Сейчас время эти сообщения почитать. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи читаем в эфир «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что каждый 10-й автомобиль в России, а это 4,5 миллиона автомобилей, ездит без ОСАГО. То есть, вот, ну, как бы, у них есть такая маленькая тайна, маленький постыдный секретик такой, да, вот что, ну, нет у них ОСАГО, который требуется по закону. Мы спросили тебя, а какую тайну содержит твой автомобиль? Просто твоя жизнь как автомобилиста. Чего у тебя нет, что должно быть? Что есть, наоборот, чего быть не должно?
0: Да, что скрывает...
1: Что скрывает твоя машина, гараж?
2: Да, да.
1: Так, ну вот, например, про тайну такую серьезную. Привет, парни. В начале 2000-х мой товарищ купил немного БУ «Бумер» и очень им хвастался. А потом как-то решил самостоятельно хорошенько его отхимичить. Снял кресло переднее и сильно удивился, когда обнаружил там несколько стреляных гильз от пистолета Макарова.
0: Удивился найти... Бумере, что нашел 2000-х? Гильзы в бумере... БУ?
1: Да, в начале 2000-х.
0: Он что, когда он родился? Позавчера? Нет, конечно, нет. Понятно там, да? Купил там этот, чуть-чуть, хавал там, да?
1: Тащи их. Или, не было.
0: Да не важно. Ну, ты же, купил чинган и нашел там две стрельные гильзы. Ну, в бумере старых лет. А что ж там еще мог найти? Нет, единственное, что, ну, может быть, я чуть-чуть удивился, чуть-чуть. Если бы нашел под креслом в бумере Ашпаринова.
1: Ашпаринова?
0: Ну, вот из одновременного фильма.
1: Или... из бумера.
0: Да-да. Ну вот, может быть, и то, как бы, ну. Или как его там еще?
1: Рама. Там еще раму нашел.
0: Да, но это еще. Нет, не то, что прямо сильно бы удивило, но.
1: А вот еще так. Хо-хо-хо, пишет Дима, бывало всякое. 14 лет страховался, и ДТП не было. А за полгода, в 2025 году, расшиб 5 машин, включая свою. Страховые в шоке. Гаишники хохотали, как я за день 4 машины расхреначил в Балашихе.
0: Я хохотали, а то, что я бы хохотал, сколько он ездил без аварии?
1: 14 лет.
0: Вот это смешно.
1: Страховался, ездил без аварии.
0: А так все в жизни,
1: а потом,
0: знаете.
1: За день...
0: Да, вот жизнь такая штука, знаете, то густо, то пусто, да, 14. И поэтому вот самые опасные водители, знаете, сколько там, да, ты когда в аварию последний раз попал? Да я уж 14 лет, я, супер, 14 лет езжу без аварии. Вот это самые опасные водители, потому что это означает, что минут через 5 он может что там сшибить.
1: Да, в Балашихе, да.
0: Нет уж, а дайте лучше, когда распределяется равномерно. Знаете, как говорили, размазано...
1: Ну, чуть-чуть сказать, там, да?
0: Масло по всему бутерброду там. Не знаю, за 14 лет там, ну, пол аварии там здесь, чуть-чуть там кого-то коцнул. Но есть такие люди, я уверен, что это отражает его характер. Знаете, есть такие люди, вот у них, знаете, либо все как бы так ровно, все хорошо, а потом, эх, гуляй, рванина!
1: Что но там? Пять машин расхреначил в один день, включая свою. Ну, то есть четыре, да, чужие.
0: А как человек зовут, кстати?
1: Дима.
0: Дима обычно, я знаешь, там должен там, как, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, там, Дима шизофреник. Там, или,
1: а хотите
0: там...
1: такие, с такими никами?
0: Да, какой-то такой.
1: Пожалуйста, вот пишет нам гиперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсуперсу

0: сексуальный господин. У меня обычная машина. Серебристый Hyundai Sonata. Но в бардачке всегда лежат красные женские трусики и лифчик с эффектом пуш-ап. Бывшая оставила, а выбросить жалко.
1: Пуш-ап?
0: Да.
1: Как автомобиль называется?
0: Hyundai Sonata.
1: А почему не Hyundai Push-Up? Или Hyundai Lifchix? Sonata это... Если не так, я просто таких автомобилей не очень как-то и их понимаю, и никогда на них не ездил, слава богу. Но я вот писал себе Sonata, что-то как-то там все вот... Что-то другое там в бардачке.
0: Ну, окей, хорошо, черные лифчики, черные трусики там.
1: Да нет, что-то такое. А у нее... А Push-Up это вот что, кстати? Это вот они как они...
0: Ну, с типа... эффектом типа увеличения, так поднять грудь, чтобы это больше кажется визуально.
1: А, это в этом смысле? Ну, а, это я думал...
0: Push-Up.
1: Нет, я... Это все в Sonata такое?
0: У него.
1: Я не те машины покупал. А, это у него только в Sonata?
0: Да, это не входит в комплектацию.
1: Вот... Нет, послушайте, нет, тут надо звонить. Кто это пишет?
0: Гиперсексуальный господин.
1: Прям гиперсексуальный? Нет, давайте... я вижу, только у него, кстати, другое сообщение.
0: Ну, несколько написал.
1: А, ну вот это... По поводу какого звонить? Потому что есть сообщение, я сейчас вижу, от гиперсексуального господина, кто пишет. А кому заплатить... Чтобы мне кремов массаж.
0: Так, все, никому не платить, никому не звонить.
1: Нет,
0: все,
1: давай забыли. Ему, нет, давай я ему звоню по забыли. Первому вопросу. Нет,
0: да? А он подымет второй.
1: Ладно, давайте, читайте, подымет. Да.
0: Так. Вот моя тачка, это две ручки, одно колесо и корыто. Так что сосага вам, а не осага. Вам всем.
1: Вот, как его зовут?
0: А его зовут Хрустов и Кремалев.
1: Замечательно. Вот этот человек сейчас нам и объяснил всю вот эту вот новость. Сколько там человек ездит без ОСАГО? Там, ну, да? Каждый шестой, да?
0: Каждый десятый.
1: Так вот! Вот логика, вот объяснение. Так, ну, а чё я у меня, это тут две ручки, тут это в бардачке пуш-ап.
0: Да, вот вам с ОСАГО. Вот,
1: вот, конечно, правильно. То есть люди ездят, да, они ездят без ОСАГО, но они ездят с ощущением, вот вам с ОСАГО, да?
0: Да.
1: А это, кстати, ну, правда.
0: Дорогого стоит.
1: Иногда такая едет впереди, я думаю, какое там ОСАГО? Как будто это... И, конечно, что ему платят? Ну, куда? Да, это он едет просто на удачу, на счастье. Это, как это называется, когда на зеро ставка
0: на дороге. Причем всех денег причем.
1: Да, петух идет, видите? Нам поговорить здесь не дают. Здесь
0: слышу.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Мужчины все чаще выбирают мастурбацию вместо секса. Этот тренд называют «гунинг». Его популярность выросла после пандемии COVID-19. Онлайн-сообщества и современные секс-игрушки сделали такой образ жизни проще. Сторонники считают, он экономит время и деньги, снижает риск инфекций и нежелательной беременности и позволяет избежать сложностей в отношениях, пишет Esquire.
2: Сложности в отношениях, но не с рукой. А тут с рукой, наоборот, отношения иногда так обостряются. Знаете, бывает так, распалишь отношения с рукой, можно испортить их до выбега.
3: Но это ж свое, родное.
2: Нет,
3: как бы,
2: конечно,
3: ну, плоть от плоти я, как бы.
2: Но подождите, гунинг? А, ну, это вот что? Это от слова гуня? То есть какой-то Гуня так гонял Лысого, даже назвали в честь него.
3: А возможно, решили от имени Гунька. Помните, был такой друг у Незнайки в Солнечном городе? Они часто ссорились, но мирились.
2: А при чем здесь мастурбация?
3: А вот я вам объясню. Главная ссора Гуньки с Незнайкой, как кто помнит классику, заключалась в том, что Гунька стал дружить с девочками из Цветочного города. А Незнайка не одобрял эту дружбу с девочками. И Гуня перестал с ними дружить, как бы, и
2: все выяснилось. Но я бы тогда назвал это более по-русски. Незнайкинг, да? Хотя да, это интересно. Но, очевидно, английское слово, я даже догадываюсь. Ну, окей, хорошо, ладно, гунинг-тон гунинг. Понятно, что английское. Но скажите мне, черт, даже не английское, скажем шире, иностранное слово, понятно. Да. Но объясните мне только одно. Потому что я в шоке. Я сейчас это услышал, я не знаю, как дальше жить. Это полностью перевернуло мое сознание. Я чувствую, что что-то в этом мире уже не так. Гунинг! Объясните мне, а чем им не угодила наша старая добрая мастурбация? Что, мастурбация это уже не модно, что ли? Гунинг им теперь подавай!
3: Ну, еще наша старая добрая, там, не знаю, там, теребонькинг.
2: То есть это мы...
3: Давайте без иностранных, этим англицизмом.
2: То есть мы, старики, так уже отстали от жизни, что по-стариковски, по-дедовски, да, уже... То есть у них, у зумеров, там уже гунинг, да? И я себя чувствую, что я и здесь уже на свалку пора. Пока мы, как старперы, эти динозавры, значит, это... Как вы говорите, там, да? Теребонькинг, значит, мастурбируем. Они гунят. Сначала гуглят, да? Потом гунят. А мы все по-дедовски гоняем. Слушайте, и тут я должен, знаете, вот мне даже вот мое речевое, извините, заиграл. А может и нам тряхнуть стариной и так по-молодежному погунять?
3: Трясите своей стариной, пожалуйста.
2: Нет, я смотрите, ну они мы гоняем, они гунят, мы гуняем, они... Или я уже запутался.
3: Там очень сложно все, потому что, смотрите, там еще сказано, что там современные секс-игрушки и онлайн-сообщества сделали такой образ жизни проще. Онлайн-сообщество? Что это? Для этого нужны какие-то онлайн-сообщества? То есть единомышленников имеете?
2: Да,
3: уважаемые коллеги.
2: А вот в этом, видимо, и разница. Для мастурбации достаточно себя одного. Это индивидуально. А гунинг — это сообщество. Это мировоззрение, понимаете? Идеология, я бы сказал. Возможно, даже у них есть какая-то цель.
3: Да, какой-то устав, как бы. Кого-то не согласных с ними, они как бы блокируют, банят там, да?
2: Да, ну а может быть, прямо есть прям какая-то задача, может быть...
3: А, целики?
2: Да, чтобы этот мир там...
3: Этого не надо.
2: Это мы надеемся,
3: надо
2: что...
3: Надо их ловить, блокировать, как бы.
2: Этих гуняев, как их назвать? Как их...
3: Ну, вот как бы просто...
2: Гунеров. Надо их погунять, короче, да. Или как... Ну, не важно. Ну, не в этом дело. Знаете, что меня там поразило? Там, правильно я услышал, там было сказано, что популярность вот этого гунинга выросла после пандемии COVID-19. То есть, все это из-за ковида? То есть в том, что мы гуним, теребонькаем, это все ковид?
3: Конечно,
2: виноват.
3: Кто этим занимался до этого?
2: Никто нет, я тоже вспоминаю, сейчас нет.
3: Это открытие ковида, действительно.
2: Так, пройдите, так значит, мы маски не там носили? Мы же их носили на лице, а надо было...
3: А как бы это спасло?
2: Нет, ну это вот же... может как-то и спасло. Значит, а что, не спасло от этого, понимаете, нас не уберегло. Чего на лицо-то было натягивать? Надо было, как это называется, маску на гунево.
3: Не маску, но бахилу хотя бы.
2: Это лучше.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Крустшоу.
1: Каждый четвертый россиянин скрывает часть доходов от партнера. И чем выше зарплата, тем сильнее желание не раскрывать всю финансовую картину. Среди тех, кто зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц, доход скрывают 17% опрошенных. А среди россиян с зарплатой выше 250 тысяч уже 39%.
2: А, то есть Олег Дерипаска скрывает от партнера все. По этой логике, да, по этой тенденции восходящей.
3: Ну, потому что есть что скрывать, как бы, да,
2: вот. Понятно.
3: Это, а не эти вот слезы.
2: А может, он вообще там, и там Абрамович, там, да, может, он вообще не говорит, так сказать, Дерипаска, может, вообще не говорит жене, что он Дерипаска, а что он там, не знаю, там, Николай Трубач. Хотя нет, это слишком круто, тут, наверное, вообще ничего не зарабатывает, да? Но может, он говорит хотя бы, что жене, что он Алексей Глызин. Это тоже, конечно,
3: или так. Что Цыхало. А?
2: Более.
3: Вот это!
2: Ну да, да, там тоже небольшие зарплаты. Более реально все-таки, да, чем да, там, да. Николай Трубач. Ну, а, то есть, значит, 39% скрывают. Каждый четвертый россиянин, да, скрывает часть доходов от партнеров, и чем выше зарплата, тем сильнее желание не раскрывать свою финансовую картину. Слушайте, какие у наших людей оказываются невероятно теплые и доверительные отношения с партнерами, я вам скажу. То есть у нас дома, оказывается, царит доверие, любовь и полная открытость. И готовность все отдать любимым. Последнюю рубашку готова отдать, но только рубашку, а не, без того, что у нее в карманах, да, разумеется. Каждый четвертый скрывает часть доходов партнера. А что они, когда скрывают, что они боятся? Что партнер заставит их что-то купить? Типа больше на 1 килограмм колбасы там, да, или сардели. А сколько у тебя зарплата? 200! А сарделек там 300 грамм всего купил, давай там кило.
3: Ну, такой риск есть, конечно.
2: Нет, я понимаю, это, конечно, страшно. Но и тут у меня вопрос, а кто это скрывает? Вы знаете, раньше бы я точно подумал, даже второй бы мысли не было, что это мужики от женщин скрывают. Ну, знаете, чтобы лишний раз там не попросила купить ей цветочки, букетик за 1000 рублей. Да, не говоря уж о новых трусах. А трусы, знаете, какие сейчас дорогие? Да, они же это. А колготки? Видели?
3: Ну, хорошие трусы всегда были в цене.
2: В цене, конечно. Но сейчас я уже совершенно не исключаю, что это и женщины, то там же не сказано, что это мужики. Значит, и женщины уже от мужиков тоже скрывают. Видимо, чтобы тоже лишний раз мужики себе не просили деньги на колготки. Есть же такие, да?
3: Возможно. А возможно, мы просто даже не туда как бы проводим журналистское расследование. Может быть, партнер. Есть что такое, например, деловой партнер? Там, напарник. Да, вот, вот мы с вами в какой-то роде деловые партнеры. Вот вы мне скажете, какой зарабатываете? Не скажете, и я вам не скажу.
2: Ну, а понимаете, мы, кстати, обсуждали уже новость про такого рода партнерство.
3: Ну,
2: она другая. Нет, здесь явно идет, давайте не будем. Здесь, конечно, новость именно, ну, партнеры. Конечно, слово партнеру есть, да. А скрывать от своего партнера, сколько ты зарабатываешь, вообще, как бы сказать, дело святое, да? Да, мне кажется.
3: А сейчас почему-то вспомнилось, извините, реклама МММ с Леней Голубковым. Вы внезапно...
2: А, я не халявщик.
3: Я не халявщик, я партнер.
2: Да, в этом смысле, да. Но, смотрите, и значит, что там получается? Среди тех, кто, как было сказано, зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц, значит, доход скрывает сколько там? 17%, да? А среди россиян с зарплатой выше 250 тысяч уже 39%. Ну, то есть, смотрите, какой вывод-то? Вывод-то очень простой. То есть, чем меньше зарплата, тем больше совести. Чем меньше зарплата, тем добрее, доверительнее и честнее, да? Так тогда, ребятки, милые дамы, тогда вам нужно выбирать мужиков с наименьшей зарплатой. Если хотят любящего, доброго и честного. Да, и, кстати, изменять будет реже. Потому что, ну вот смотрите, вот какая сейчас у нас самая маленькая зарплата? Вот как у нас называется МРОТ, да? А, вроде сейчас там 27 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Так вот, с таким ротом особенно и не измей. Как бы, с кем ты... С таким рот даже в рот, там, да, как говорит поговорка, да, никто. А идеальный мужик — это с мротом 27 тысяч рублей в месяц. Потому что он не только не будет скрывать свою зарплату, не только расскажет о ней, но даже и покажет ее. Потому что это легко сделать, она же все равно маленькая. Видите?
3: Да, да. Да, все может показать. Эти люди открытые.
2: Открытые, все это. Вот
3: зарплату,
2: смотри, конечно.
3: Зарплату.
2: Вот смотри, 27 тысяч, только не трогай. А то тронешь один раз в азбуке вкуса, и после 20 тысяч останется 200 рублей.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою накидку из чистого бархата, украшенную золотыми лилиями. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, мы спросили, какие тайны скрывает твое авто, как бы, и твоя автомобильная жизнь, как бы, там, что, вот, потому что была статистика у нас с новостью, что у многих россиян, как бы, там, нет ОСАГО. То есть, каждый 10-й автомобиль в России без него. И вот мы по традиции думаем, что это только мы в России такие, да, вот такие, ну, такие безалаберные такие, да, как бы такие оптимисты, там, не смотрим завтрашний день. Нет, не только. Вот нам пишет Саша. Он пишет: работаю в Германии на авто с литовскими номерами. Машина была оформлена на фирму 10 лет назад, но которой уже года 4 нет, то есть фирмы. И мне так плевать на штрафы, на скорость парковки и т.д. Вот как человек устроился, просто собрал просто флеш-рояль такой.
0: Это сейчас, значит, работает в, где? В Германии на машиной, с литовскими номерами, оформленную на ЮАР, да? А он сам откуда?
1: А он Саша Д.
0: А, ник. Тоже да. Ну,
1: Саша Дагестан.
0: Нет, может, так не послушайте, вы говорите, что не на. Это же наш человек.
1: А они просто не шарят там, да?
0: Нет, конечно, он знает схему. Как раз это самый же. Он даже в бошку не придет. Вот смотрите, вот вы можете себе представить какого-нибудь немца, да, ну, обычного примитивного немца. Если он немец, и он живет в Германии, и у него машина в Германии, то какие у него будут номера?
1: Ну, немецкие.
0: Правильно. А наш человек не такой простой. Мы знаем, что с немецкими номерами каждый дура. А что если, подумал он, а что если на машину с немецкими номерами, даже известно, естественно, на немецкую машину, повесить литовские номера?
1: И чтобы она была еще зарегистрирована на фирму, которая не существует.
0: Ну, обязательно! Не, ну, послушайте, а как иначе? Ну, как крутиться, жить? Это, да, схема какая-то жить, да? Кстати, что это за схема, как вам кажется?
1: Это как схема называется «Интернационал».
0: Я могу вам позвонить или там?
1: Нет, он из Германии.
0: Да, ну ладно, давайте.
1: А вот Василий пишет. Не по теме. Он пишет: «Привет. Тут у моей мамы возник куда более важный вопрос, чем вся эта ваша, ну, болтология, скажем так. Она спрашивает: так кто из вас двоих все-таки Харламов?»
0: Ну, во-первых, почему из нас двоих?
1: Ну,
0: почему нет? Почему ей не приходит в голову простейшая мысль, что мы оба?
1: Вот, кстати, да. Я так и хотел сказать, потому что для мама это святое. Конечно. Для мамы мы оба готовы Харламов, быть Харламов.
0: Конечно. Да. Да, но давайте, а вы будете чуть более харламистее. Так, ну, так, на полшишки. Ну, я, если что, отдаю это вам. Кстати, как у вас какая у вас степень Харлама?
1: Харлама глобину зашкаливает.
0: Ну, так, давайте я почитаю. Ничего не читал. Вот что пишут тут на глазах, пока Кремов там в своем тубде. Вы, кстати, ходили в тубдиспансер сегодня?
1: Ну, сказали, что все чисто.
0: Все нормально. Вот пишет Кристи: «Привет, Крем и Хруст. А что за петушки поют?» Ну, время такое,
1: да, утро. Смотря где.
0: Нет, у нее сколько времени? Не знаю, у нее 920, а может уже утро
1: в регионе. Да. Разгоняют нечистую силу. Как раз с первыми петухами она улетает.
0: Или она просто про вас?
1: Я тут не разумел. Вот перед как раз-таки именно вы сегодня подпевали вы.
0: Ну,
1: петушки какие-то.
0: Да, петушок, а не знаю. Вы даже когда говорите, кажется, что поете, как петушок. Да вот пишет, смотрите, вот Черный Альфред пишет, вот по теме, действительно, ну, не по теме, а по одной из новостей, видимо, пишет. Когда я плачу... А, нет... Немножко не так. Когда я плачу налоги, у меня пропадает. Как думаете, что у него пропадает, когда он платит налоги? А это действительно важный вопрос. Такой социальный, я бы сказал.
1: Ну, пропадает, как бы, чувство тревожности, потому что нет задолженности перед государством. Все как бы
0: хорошо. Понимаете?
1: Я нормальный гражданин,
0: это
1: я все сделал.
0: Это то, как нам говорят. Как нам говорят в агитации. На самом деле, видите, как это вот как на бумаге. А на самом деле так. Когда я плачу налоги, у меня пропадает эрекция.
1: А, ну это тоже...
0: Ну, а как? Ты не хочешь? Да, с тревожностью она тоже, да, все пропадает.
1: Да, а зато чувство как бы выполнено надолго.
0: Да,
1: как бы,
0: конечно. Да, а зачем она уже нужна? Да. Потому что ведь уже напряжение снято, да?
1: Как говорится, заплатил налоги и спи спокойно. Когда нет реакции, спи спокойно, как младенец, как бы.
0: Так, тут вам предложение про массаж.
1: Коммерчески?
0: Ну, конечно.
1: Нет, нет.
0: А вот, кстати, сообщение от Кирилла. Честно. Моя мразь! Думает, что я заправляю свою ласточку 10 литрами в месяц. Моя мразь, это он свою любимую, свое солнышко, так называют.
1: Не, ну, может, какая-то просто мразь у него есть. А, своя это... личная мразь, как бы. Ну что, жизнь сложная штука, никогда не угадаешь, да. Какая-то мразь заведется, причем заведется в доме прямо у тебя.
0: А просто, может, я-то, знаете, такой оптимист, я думаю, может быть, просто, ну... Очень теплые отношения. Я обожаю наших людей. У них такое, понимаете, вот когда человек называет свою любимую мразью, там не может быть плохо все. Ну не может. Ну,
1: конечно,
0: быть.
1: Да.
0: Потому что это значит, что вот как.
1: Когда масечкой называют,
0: не, это уже, да. Это все, это уже. А мразь это значит.
1: Звучит гордо, да. Это заслужить надо.
0: Так, мы заслужили. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Да. Подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на «Рекорде».

знаете что? Что вот этому треку от Major Lazer Watch Out for This, ему уже 13 лет. 13 лет, представляете? Как по мне, он вышел как будто только вчера. Эй! Hey. Sound of bombs on the place of

0: Рекорд. Реклама.
1: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, сроков, низкие порядки, получение на сайте и по телефону.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги?

0: Сберских центрах Тенет.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Колбасный цех на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Специальное предложение в Havail Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Havail Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires». Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, срок, дни и порядки получения на сайте и по телефону.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: колбасный цех.
1: На днях мы узнали очередной топ-100 диджеев планеты Земля. Этот рейтинг составило издание DJ Mag. Я, если честно, не считаю этот топ авторитетным. Считаю, и это мое оценочное суждение, что многие места там куплены. И тем не менее, несмотря на это, меня очень радует, что многие артисты, треки которых мы играем здесь в колбасном цехе, вошли в этом году в этот топ. И одна из этих артисток — нидерландская диджей-продюсер Кики. Ее трек, вернее, ремикс, звучит прямо сейчас.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Колбасный цех на рекорде.

всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех. А далее у нас наша радио-вечеринка, друзья, где мы собираемся на импровизированных танцполах, ловим общий плюс-вайбик. Осенний уже, конечно же. Ну и, разумеется, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. В ближайшие 60 минут мы как раз-таки этим с вами и займемся. И я предлагаю это сделать с максимально отличным настроением и, конечно же, улыбкой на лице. Зовите друзей, зовите своих родных, превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную. И все это мы делаем здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
5: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
6: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: «Максидом».
9: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
11: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
13: Ваше предложение на покупку Чанган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
14: Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

0: Равно как и я, продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там больше 100 штук. Так что добавить в избранное понравившееся интернет-потоки можно и даже нужно, благо такая опция имеется. Ну и, конечно же, ищите глазами интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут, будет звучать здесь, на Рекорде. А мы под нее потанцуем. Погнали!
1: Рекорд Пати.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. STL MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: В наличии у официального дилера STL Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
3: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
6: Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, конечно же, тоже. Крем Хрусталев, Вейкаперы, наше вечернее и утреннее шоу, ваши любимые. Собственно говоря, конечно, Вера Таюшкина с шоу Рекорд Пати, с субботним итоговым выпуском. Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Из моих шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лиз. И вот буквально через несколько минут, друзья, свеженькое новое шоу «Час резидента», где у нас гостем будет, а я не скажу кто. В следующем часе вы знаете, но гость реально классный. Но если вдруг вам прям не терпится, забегайте ко мне в телеграм-канал TeamVox, там я уже спойлер небольшой выложил. Что же касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно закрыто. До завтра.

каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире участник фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер.

0: Салют, семья, это Радио Рекорд, час резидента, место встречи с большими артистами электронной сцены и друзьями нашей радиостанции. Сегодня будем говорить о транс-музыке, о прогрессиве, музыке, которая умеет не только заряжать танцполы, но и вызывать совершенно особенные эмоции. Наш сегодняшний гость знает об этом практически все. Продюсер, диджей, человек, чье имя хорошо знакомо поклонникам транса и прогрессива в России за ее пределами. В гостях у нас сегодня Роман Мессер. Ром, привет!
1: Всем привет!
0: Как дела? Как дела у тебя?
1: Слушай, отлично. Снова возвращаюсь, да, с классными эмоциями.
0: Скажи, пожалуйста, много ли ты своего сегодня приготовил в сете?
1: Сегодня я подготовил специальный сет, который практически из моих работ. Также будут классные работы, которые мне очень нравятся.
0: А по стилю что у нас будет сегодня?
1: Ну, конечно же, наш любимый транс.
0: Да? Да. Отлично, отлично. Мы готовимся к трансмиссии предстоящей. Напомни, когда она будет. Ты знаешь вообще?
1: Трансмиссия будет 16 октября, уже в следующую пятницу.
0: Ох, совсем рядом, да?
1: Да.
0: Ну что, отлично, встретимся тогда, получается.
1: Конечно, конечно.
0: Час резидента. Начинаем. Роман Мессер в эфире. Он заряжен, его часовой сет. Рома, газ.
1: Поехали.
0: Газ.

0: Record. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. СТО МХ от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: В наличии у официального дилера СТО «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Итак, друзья, прямо сейчас на рекорде звучит час резидента, собственно говоря, где мы приглашаем больших артистов в гости к нам. И сегодня мы готовимся к предстоящему фестивалю «Трансмиссия». А поэтому в гостях у нас никто иной, как Роман Мессер, один из участников данного фестиваля. Ром, еще раз привет.
1: Да, привет огромное.
0: Да, собственно, вопросов у меня несколько к тебе на самом деле, но сейчас будет один, да. А ты уже много лет занимаешься трансмузыкой, и наверняка были какие-то периоды, когда приходилось переосмысливать собственное звучание. Вот случалось ли тебе выпускать трек, в который ты очень верил, но публика его практически не замечала?
1: Слушай, ну, я занимаюсь музыкой 15 лет, в следующем году будет, кстати. И самое важное в карьере артиста — это не ждать чего-то от каких-то вложений, каких-то там клипов или треков, а просто делать то, что нравится.
0: Пить в одну точку и
1: Да, просто делать то, что нравится. Я делаю транс уже много лет и продолжаю его делать, несмотря на то, что транс нынче не сильно популярен, поэтому люди это чувствуют, люди чувствуют, когда исходит от души, и они это оценивают.
0: Ну ты посмотри, что сейчас происходит.
1: Да.
0: Это действительно душа, это не музыка,
1: это
0: душа.
1: Это, кстати, мой трек «Serenity», который, наверное, не то, что самый прослушиваемый, но самый популярный, потому что Армин ван Бюрен играл его с 19-го года, я думаю, по 25-й на всех выступлениях.
0: Вот как раз у меня следующий вопрос об этом. Вот было ли такое, что, например, ты вообще в трек не верил, а он неожиданно прям пошел по стримам, по всему?
1: Ну вот как раз этот трек «Serenity», который я сделал просто там, не знаю, за несколько дней, наверное, и когда я отправил его Армину, Армин сыграл его в State of Trance и сказал, что у меня идут мурашки, потом он сыграл на Tomorrowland, и начиная с этого он играл на всех фестивалях, на Ультре, на всех самых крупных. И, конечно же, меня это немножко удивило, потому что вроде ничего не ставил, не планировал, а он взял и выстрелил. Так, кстати, в жизни бывает, когда ты ничего не ждешь, оно получается, а когда ты ждешь, может не получиться.
0: Хорошо, чего ты ждешь от предстоящей трансмиссии? Что ты в сете интересного приготовил?
1: На самом деле я приготовил очень много треков, новых треков. Я люблю играть по большей степени свой материал. Я играл на Tomorrowland и на EDC, и я часто играю больше своего материала, чтобы людей познакомить с своей музыкой. Mm-hmm. Опять же, люди ждут. Конечно же, я жду встречи со слушателями, потому что на трансмиссии я прошлый не играл. А тут я подготовил много хороших новинок. Это будет настоящий транс, который все любят, по которому все скучают.
0: Круто, круто. Будем ждать настоящего транса, настоящего прогрессива на предстоящей трансмиссии, друзья, 16 октября и 7 ноября. 16 октября в Москве, да? А 7 в Питере.
1: 7 в Питере, да. Я буду играть на втором танцполе. Об этом пока еще не говорили, но вот такой эксклюзивчик.
0: Спойлер, да, от Романа Мессера. Итак, прямо сейчас, друзья, сейчас резидент Роман Мессер в гостях. Продолжаем.

0: такой омаж для ATP, да?
1: Да-да-да.
0: Прям тот самый вайб.
1: Да, тот самый вайб.
0: Сейчас Рома за эфиром рассказывал о том, что он играл на EDC в Мексике, и мексиканцы очень сильно ждали этот трек, потому что там испанский вокал, это их родной язык. Роман Мессер, час резидентом, продолжаем.

control.

0: другой. Как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Час резидента на рекорде.

0: друзья, здесь рекорд и продолжается час резидента. У нас в гостях Роман Местер. Готовимся к предстоящей трансмиссии, которая состоится 16 октября в Москве и, получается, 7 ноября в Санкт-Петербурге. Ром, привет еще раз.
1: Привет.
0: Как в целом вообще? Как это?
1: Слушай, ну, круто, на самом деле, на рекорде стал рад быть. Кстати, недавно вел трансмиссию, когда Фил отсутствовал. Так. Вообще, в целом, в последнее время у меня очень много заграничных выступлений и очень мало в России. Поэтому я всегда рад вернуться, тем более от мероприятия от рекорда. Наверное, с 2014 года я начал выступать на главных танцполах, и я как счастливчик каждый год практически выступаю. Огромное спасибо за эту поддержку рекорду и, конечно же, диджей Филу.
0: Ты поэтому такой загорелый?
1: Да-да, в разных странах бываешь, приходится загорать.
0: Слушай, ну классно, отлично. Кстати, а что сейчас играет? Вот это твой трек?
1: Нет, это известный трек-мелодия от Арги. И, кстати, трансовой версии нет, но ребята из Бельгии, Xaijaro & Peach, классный проект, сделали классный мешап. И эксклюзивно мне они его скинули, и я его играю в своих сетах. Очень классный такой, аплифтовый, с хитом вокалом.
0: А ты за эфиром говорил, что сейчас твой трек начнется. Это вот следующий
1: да,
0: будет?
1: Да, следующий трек будет Dash Collab с Alien Phil, легендарный египетский дуэт. Так получилось, что мы в последнее время часто играли вместе на фестивалях. Я помню, мы выступали на Dreamstep в Америке, и мы пообщались, что классно было бы сделать трек. Он говорит, присылай трек. И вот я ему в конце года отправил, он сказал, вау, классная идея. И вот начиная где-то с февраля мы сделали эту совместную работу и играли на всех крупнейших фестивалях. Это State of Trance, EDC, Luminosity и многие другие. И вот 25 сентября она наконец вышла,

0: Ромыч, мурашки прям по телу.
1: Да, это тема из «Терминатора».
0: Обалдеть. Все узнали. Если не узнали, друзья, то узнавайте, собственно говоря, и пишите вопросы Роману Мессеру ко мне в телеграм-канал «Тимвокс» обязательно. Прямо сейчас продолжаем и скоро вернемся уже с нашим мини-интервью. Час резидента, погнали.

0: Это сейчас рекорд продолжается час резидента, друзья. Напомню, что мы продолжаем готовиться к предстоящей трансмиссии 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Петербурге. В гостях Роман Мессер. Ром, ну и у меня в телеграм-канале TeamVox наши слушатели пишут и задают вопрос, собственно говоря. Скажи мне, пожалуйста, вот Егор интересуется. Вопрос такой: что кайфовее, делать треки и ремиксы на студии или раздавать их уже на танцполе непосредственно? Или и то, и другое?
1: Привет, Егор. Тут на самом деле все взаимосвязано. А для того, чтобы делать крутые ремиксы на студии, вначале надо вдохновляться чем-то. То есть ты можешь вдохновляться как на выступлениях, как и просто ездить куда-нибудь в отпуск, или просто вообще услышать какую-то интересную тоже мелодию. А в целом и то это классно, потому что это творческие процессы, и которые оценивают потом слушатели.
0: А что любишь больше, коллабы или свои собственные треки, вот, ну, такие единоличные?
1: На самом деле раньше больше нравилось делать собственные треки, а сейчас цель такая больше как-то коммуницировать со всем миром, с большими артистами. Это всегда интересно, когда ты работаешь с большими артистами, ты можешь перенять от них какой-то опыт, научиться чему-то новому и потом прокачать свой скилл.
0: Ну вот смотри, у тебя, получается, была коллаба с Эллен Филой, это египтяне, правильно?
1: Да.
0: Но на заставке на телефоне у тебя, насколько я помню, Дубай.
1: Нет, это Нью-Йорк.
0: А, Нью-Йорк?
1: Да.
0: Нью-Йорк. А с нью-йоркским музыкантом был какой-нибудь коллаб?
1: С нью-йоркским... Я думаю, нет, но с американскими точно были, потому что Бетси Ларкин,
0: да,
1: это был,
0: да,
1: забавный, интересный случай. Я долго-долго хотел сделать с ней трек, но не мог найти контакты. Потом мы выступили на трансмиссии вместе, обменяли контактами, и потом она мне сама предложила. В то время, когда вокалисты, как правило, берут деньги, она мне сама предложила сделать бесплатно трек.
0: И вы сделали в итоге?
1: Да, да, мы сделали. Еще много вокалистов были, Эрик Люмьер из Америки. В целом нормальная практика.
0: Ну, круто. Я просто реально подумал, что это Дубай.
1: Нет, заставка, кстати, смотрел «Человек-паук» в детстве?
0: Да,
1: вот
0: да, конечно.
1: Там вот это был Крайслер-центр. Вот этот. Mm-hmm. И вот я, когда его увидел в Нью-Йорке в темноте, светящемся, я просто... Вау, это же то самое здание из детства. Я его сфоткал, и вот оно у меня на заставке.
0: Но я, видимо, под ракурсом не узнал его просто в моменте.
1: Я тебе скину потом.
0: Хорошо, обязательно, спасибо огромное. Роман Мессер в эфире, час резидента продолжается, друзья. Мы готовимся к трансмиссии, предстоит 16 октября в Петербурге, 7 ноября, наоборот, 16 октября в Москве, 7 ноября в Петербурге. Трансмиссия, портал. Едем дальше, час резидента. Put your hands to the left.

0: Ром, может, спойлеры, да, что завтра будет?
1: Да-да-да, эксклюзивный трек прямо сейчас. Чимай вместе с DJ Phil выходит завтра уже на Suanda Music.
0: Подожди, а почему ты этот трек представил эксклюзивно не у Фила на трансмиссии, а здесь?
1: Я его играл, кстати, уже. Ну,
0: а, то есть не совсем эксклюзивно, да? Я тебя понял, попался, значит, получается. Ладно, час резидента продолжается, совсем скоро вернемся с вопросами. Ну а прямо сейчас сет от Романа Мессера, участника предстоящей трансмиссии. Поехали. Поехали.

0: Час резидента продолжается, друзья. Мы продолжаем готовиться опять-таки к предстоящей трансмиссии, которая состоит совсем скоро, 16 октября в Москве, в VK Stadium. Роман Мессер у нас и за пультом, и за микрофоном. Короче, у нас в гостях в студии Радио Рекорд. Ром, скажи, пожалуйста, знаешь, все течет, все изменяется, различные профессии, знаете, кто-то меняет профессии, кто-то... Вот если бы ты, например, да, сейчас не был бы Романом Мессером, вернулся бы ты назад, если вернулся назад, оглянулся, а тебе бы нельзя было использовать свое имя, занялся бы ты транс-музыкой вновь?
1: Слушай, я думаю, да. Потому что, когда я приехал в Питер, так, я вообще про музыку, у меня было свободное отношение к музыке, и я в 2008 году переехал в Питер и увидел рекламу впервые в России, Sensation. Я думаю, о, надо сходить. Это был мой первый рейв в жизни. И когда я услышал сет Фэри Корстена, я такой, вау, что это такое, что это за музыка?
0: То есть ты тогда еще не играл?
1: Нет, я не играл. Я не вникал в стиле вообще, не понимал, что такое транс, что такое хаос. У меня музыка была музыкой.
0: А сводить ты умел уже?
1: Нет.
0: А, даже еще умел. Вот так?
1: Нет,
0: вот прямо?
1: Я первый раз вообще попал на рейв, услышал сет Фэри Корстена, и после этого у меня проснулся интерес. Я начал, помню, устанавливал программу EJ, вот эту, где с сэмплами собираешь
0: трек. Да, знаю.
1: Потом
0: да.
1: Хотел научиться диджеингу, я помню, Global Gathering был там. У них была такая фишка, что любой может попробовать диджеингу. Вот. В итоге я в школу, диджей-школу не ходил, я научился сам на основе уроков, также и с музыкой тоже, я смотрел уроки по Ютубу, и мне как-то было интересно это.
0: Вот, ребят, чтобы научиться, не обязательно ходить в школу, но все-таки нужно это делать.
1: Можно, да,
0: действительно. Скажи, а вот помимо транс-музыки, ты какой еще стиль музыки любишь? Вот где-нибудь так, знаешь, в кулуарах так, вот, чтобы пока никто не слышит, такой guilty pleasure.
1: Слушай, ну, на самом деле я слушаю всю музыку, потому что когда тебе приходит по 150, по 200 демок каждые там 5 рабочих дней, ты немножко устаешь от транса, и в поездках, особенно вот в отпусках, в самолетах, я слушаю разную музыку, но я бы отметил Моби, мне нравится такая музыка, да. Она такая для отпуска, для перелетов. В целом вообще могу любую музыку
0: слушать. Вообще меломаны, на самом деле, они любят музыку любую совершенно слушать. Асти, например.
1: Слушай, ну я скажу так, не бывает некрасивой музыки, если музыка сделана с творчеством, она понравится в любом случае, даже и Анасте.
0: Золотые слова. Почему даже? Она профессионал.
1: Нет, она молодец, потому что, ну, если она добилась успеха, она в любом случае молодец.
0: Ладно, но мы не о ней. Сегодня моя трансмиссия предстоящая. Роман Мессер. Ром, спасибо тебе огромное за твой сегодняшний сет. Спасибо огромное за то, что пришел. Спасибо огромное за то, что прям ногами сюда, в студию, что ответил на мои вопросы. Да и за классную музыку тебе тоже огромное спасибо.
1: Конечно. Вам огромное спасибо, что приглашаете на фестивале. Радио Рекорд всегда на моем сердце, потому что он сделал огромный вклад в мой успех. Они поверили в меня и до сих пор верят.
0: Мы до сих пор в тебя верим.
1: Спасибо.
0: Это 100%. До встречи на трансмиссии. Друзья, к вам обращаюсь прямо сейчас, слушателям Радио Рекорд. Благодарю вас за то, что весь этот час вы были вместе с нами. Задавали вопросы, хоть их было немного от вас сегодня, но тем не менее. Напомню, что запись сегодняшнего эпизода можно будет в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд услышать, в сообществе рекордов ВКонтакте, в Максе. Ну и, конечно же, у меня в телеграм-канале Тимвокс тоже вы найдете запись сегодняшнего эпизода. Конечно, друзья, далее у нас про расписание «Красотка Леди Вакс», ее шоу «In Between Trust». Ну, а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс, студия, как всегда, в ночь четверга на пятницу с вами. Сегодняшний брейкбит-час у нас с испанским акцентом. Гость – испанец, диджей, продюсер Ори Бит из Андалусии. Это тот человек, который уже много лет живет внутри брейкс-культуры. Основатель лейбла Distortion Records. Кстати, скоро у меня там выйдет релиз, но об этом чуть позже. Ну а сейчас давайте насладимся музыкой из Андалусии. Ори Бит играет для вас в ближайший час в эфире Record Club.

Друзья, для тех, кто подключился только сейчас, напоминаю, для вас играет Ори Бит из Испании. Ну а я, Леди Векс, как всегда, у микрофона тут для вас. И позвольте пару слов о сегодняшнем госте. Ори Бит в электронной музыке с 2009 года. Его территория — это Breaks, Bass Music, UK Garage. В общем, все то, что мы с вами тоже так сильно любим. Ори Бит является основателем и руководителем испанского лейбла Distortion Breaks. За годы своей карьеры успел разделить афиши с Пендл, Нетски, Бенни Пейдж, Стэнтон Борис, Крафти Катс и многими другими. Но есть еще одна причина, почему сегодня мне особенно представить его вам. 15 октября выходит наш совместный трек «Back to the Minimal». Можно сказать, что это такой небольшой ремейк, не ремикс, ремейк, но что-то такое с отзывкой к моему хиту 2000-х. В общем, 15 октября, Lady Wax, Ori Beat, «Back to the Minimal». А сегодняшний эфир можно считать небольшим разогревом перед этим жарким релизом. Продолжаем. Ori Beat прямо сейчас в эфире

Ну что ж, дорогие мои, уважаемые дамы и господа, сегодняшний час подходит к концу. Оребит, muchas gracias. Спасибо за музыку, за этот испанский брейк-свояж сегодня ночью. Ну и, конечно же, напоминаю, уже 15 октября ждите нашу совместную работу. Lady Wax, Оребит, Back to Minimal. Всем спасибо, кто провел этот час вместе с нами. А ровно через неделю встречаемся здесь же, в это же время. И вас ждет микс от DJ Waves. Ну а я, Lady Wax, еще раз хочу напомнить о том, что у меня есть соцресурсы. Присоединяйтесь к ним, например, телеграм-канал Lady Wax, _Originals. Будем ближе, будем вместе путешествовать, ходить по рейвам, фестивалям. Не пропустите эту возможность, будьте рядом. Ну а так я прощаюсь с вами. До следующей недели. Бум!

0: Телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.